Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L0TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
4: Welcome back and right now.
3: А теперь

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 60.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофферта. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Высота «Римстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высота Римстрой».
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УГРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
13: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
14: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Вот мы с вами добрались, дотянулись до пятницы. Тот самый день, который ты приблизительно начинаешь планировать еще с понедельника. Как его пройдешь, с кем уж успеешь, собственно, встретиться, да. И на самом деле, главное, чтобы, когда завершится рабочая пятница, ну, часть ее, да, главное, чтобы остались силы на встречу. Вот это вот действительно очень важно. Но радует одно, что наша с вами встреча произошла гораздо раньше. Меня зовут Тимур Белов. Вместо Саймона и Кати, наших разбудильников, буду просыпаться весь август. Много чего интересного нас ожидает впереди. Квиз, рубрика Ом-Ом Рандом, кинобрейк. В него мы, разумеется, поиграем уже в этом часе. И, разумеется, хорошее музсопровождение никогда не будет лишним. Что у нас ожидается впереди из музыки? The Drill, Alan Walker, Broken Strings. Все они буквально через пару мгновений. Ну и, надеюсь, к этому моменту вы уже успели взбодриться. А если этого не получилось сделать, ну, давайте. Считанные секунды, и все будет хорошо. Доброго летнего утра.
0: Summer Party Time. Летний Party Time на Радио DFM. DFM. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт Шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
12: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.
14: Потому что Радио DFM.

0: жизни все не случайно.
1: И на самом деле только потом ты понимаешь, что случайности не случайны, когда они уже случились. И хорошо, когда все происходит с плюсом в твою сторону. Это Мон прямо сейчас здесь на Радио ДФМ. Всем привет. Summer
2: party time. Летний party time на Радио ДФМ.
1: Я понятия не имею, случайно или не случайно, но недавно моряки Аргентины у себя в каюте обнаружили морского льва. Как это, собственно, произошло, спросите вы. Оказалось, что это случилось, когда рыболовное судно остановилось в порту какого-то города, я не помню точно какого. Так вот, морской лев пробрался в эту самую каюту, лег так миленько на кровать и спокойно задремал, уснул. Ну, на самом деле, сами моряки признаются, что они бы никого и не обнаружили, ничего бы не заметили, если бы новый член команды не начал громко храпеть. Вы представляете, да? А так бы вполне сошел за новичка. И никто бы ничего подумал. Ну, храпит кто-то и храпит, вот и все. Короче говоря, я вам храпеть в это самое время суток не советую. Лучше давайте будем бодриться, настраиваться на работу, тем более сегодня пятница, и музыкальное сопровождение у нас, ну, какое потрясающее. Имани у нас впереди, и также Алок и Джулия Чёрч, Never Letting Go. Дождитесь, и всем желаю доброго летнего утра.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером Джейку. Не покупайте автомобиль, если еще не испытали Джейку на тест-драйве в Триа Моторс на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере Джейку. Вам останется только выбрать свой неповторимый Джейку в Триа Моторс на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
4: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены.

0: деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой. Но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

как та сама соседка, которая в ответ молчит, ничего не отвечает на твои пожелания доброго утра. И вот, знаете, ты только ждешь того момента, когда же она все-таки скажет хоть слово. You will never know. Такая вот история на Radio ZFM. А у меня у Тимура Белова достаточно слов и достаточно хороших предложений найдется специально для вас. Вы готовы играть? Тогда все, внимание, сюда.

0: 8-9-5-6-10-12. Пусть именно вам сегодня повезет, и вы угадаете того самого персонажа, либо сериал, либо фильм, либо актера. Посмотрим, что сегодня будет у нас. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
7: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: FM. А вот, собственно, она. Игрушка под названием «Кинобрейк» начинается в эти самые секунды. В летнем пати-тайм на Радио ДФМ. По трем подсказкам здесь нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. Вы тоже присоединяйтесь. Если даже не будете участвовать, вот, знаете, как дозвонившийся, в любом случае, по ту сторону приемника тоже можете давать свои варианты ответов. Ну, а сегодня в этой игре принимает участие Василий, водитель из Томска, который дозвонился первым. И вот сейчас давайте все вместе, дружно скажем ему «Доброе утро, Василий! Здравствуй! Привет!»
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Василий, ну, я думал, там будет «Хе-хей, привет, привет». Видимо, в Томске уже какая-то усталость к этому времени, да, накопилась?
1: Обед.
0: Понятное дело, Василий. Ну, хорошо, во время обеденного перерыва будешь ты у меня угадывать сегодня известную, очень известную актрису, которую для тебя загадал. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: Ну, в таком случае, с пирожечкой, вот вам первая подсказочка.
2: Подсказка первая.
0: Эта актриса родилась в Южной Африке, в семье фермеров. Ну, что могу сказать, родным языком ее был не американский, не английский, а именно африканс. Она выучила этот самый африканс с детства, потому что жила в этой среде, а английский уже только в школе. Вот такая вот история.
1: Да, ну, пока что-то сложно.
0: Ну, пирожечка на первое, как в качестве первой подсказки, как-то не очень зашла. Хорошо, следующее блюдо какое выбираешь?
1: Котлетка.
0: Котлетка. Все, вторая подсказка пошла.
2: Подсказка вторая.
0: Едим котлетку и слушаем следующее. Эта персона известна своей трансформацией в ролях. В одном фильме она могла быть жестокой такой боительницей с бритой головой, а в другом — королевой с ледяным сердцем. А где-то она очень такая миленькая. Вот такой широкий актерский диапазон у этой девушки.
1: Так, ну это точно не Лия Ахеджакова, так что надо еще подсказку.
0: Третья подсказка, я так понимаю, это уже компот.
2: Подсказка третья.
0: Ну или американо, или я не знаю, капучино. А третья подсказка. Взрывная блондинка, белоснежка и охотник, бедно-богатая девочка, безумный Макс, дорога ярости. Это фильмы, в которых она принимала участие, в которых она снималась. И вот, собственно, небольшой фрагмент из «Безумного Макса» с ее участием. Давай послушаем, внимание сюда.
3: Как нога?
4: Болит.
3: Здесь всегда что-то болит. Хотите выбраться? Делайте, что скажу. Хватайте все, что сможете, и бегом.
0: Ну вот, собственно, и все. Что я мог тебе подсказать? Как ты думаешь, по этим трем подсказкам, какая актриса была загадана именно сегодня?
1: Фамилия Терон, зовут Шарлиз.
0: А как ты так? Как ты так сразу? Какая подсказка?
1: Ну, в первой было понятно, кто это.
0: Тут у нас опытный человек оказался. Вот оно что. Это победа, да? Василий отвечает. Это сам поклонник, я так понимаю, Шарлиз Терон, который увлекается ее творчеством и знает, что она родилась в Южной Африке, а не в Америке, да?
1: Да, конечно.
0: Да? Как давно ты это знал?
1: Ну, давно.
0: Ну, хорошо. В принципе, проверять, пользовался ты поисковиком сейчас или нет, я этого не буду. В любом случае, победа засчитана. Я тебя поздравляю. Да, действительно, это была американская актриса Шарлиз Терон. Именно она сегодня, между прочим, отмечает день рождения. Ей исполняется вновь 18. Ну ладно, 25. Ну, на самом деле, 51 год. Шикарно выглядит, шикарная актриса. Василий, ну и твоя шикарная победа, за которую ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец.
1: Спасибо.
0: Томску привет и приятного аппетита там тебе.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого. Дорого. Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица страны советов 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Summer Party Time.
1: Летний Party Time на радио DFM.
2: Совершенно верно, лето у нас продолжается в правильном режиме. Особенно этот режим правильный у тех, кому, собственно, не приходится просыпаться по будильнику. Ох, как же, вот не люблю я это делать, вот эти звуки и все такое. Но потом ты нажимаешь на кнопочку, и все-таки приходится тебе вставать. А ведь многим, кстати, вот многие еще и вынуждены в это самое время, когда многие отдыхают, да, и ехать на работу и тоже слушать тот самый звоночек. Хорошо всем знакомый, я думаю, да. Ну, приятная новость у одной англичанки. Есть попугай, который готов поработать вместо будильника. И вот что он делает, пожалуйста. Ну, согласитесь, очень хорошо у него это получается. Я уже готов завести себе такого попугая, который четко по расписанию будет прям издавать именно такие звуки, а? Ох, с птичкой просыпаться — это тоже хорошо. Всем доброго утра, поэтому давайте просыпаться и бодриться вместе. Продвигаемся вперед, с вами я, Тимур Белов. И в ближайшие минуты обещаю вам горячий трек под названием Satisfy. Это будет Кэлвин Харрис и Джей Зи. Дождитесь.
1: Let's party! Летний

0: Завтра в 15 в DFM. Топ 30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Мгновением ранее здесь на радио DFM и Airbox в летнем Party Time открыли свою, знаете, коробку, и оттуда, как всегда, звуки, хорошо подходящие для пятницы, финала рабочей недели. Послушали трек Graceland, ну и мне кажется, что в пятницу, да, когда уже рабочая неделя близится к своему завершению, не будет лишним еще и притянуть удачу, особенно если впереди вас ожидают какие-то очень важные дела. Так вот, как говорят специалисты, точнее нейробиологи, удачу можно, представляете себе, натренировать. Вот, пожалуйста, японский нейробиолог, которого зовут Набуко Накано, считает, что везение — это не случайность, а навык, который можно прям развивать изо дня в день. Что для этого нужно делать? Ну, в принципе, ничего особенного я там не прочитал, но так, на всякий случай, может вам пригодится такая информация. Тренировать оптимизм, ну, с этим у нас не должно возникнуть проблем, мне кажется, да, у нас мы всегда оптимистично смотрим на все происходящее. Воспринимайте ошибки как опыт, выходите из привычной рутины, расширяйте круг общения, помогайте людям, не ожидая выгоды, и при этом заботьтесь о здоровье мозга. Это прям самое основное правило. А давайте мы еще будем заботиться о настроении, чтобы настроение у нас было на уровне. И тогда, я думаю, что удача уж точно будет на нашей стороне. И в пятницу, и в понедельник, да и в любой день недели, и в любое время года, и при любой погоде. А, кстати, Келвин Харрис, Сэм Смит и Шаус, эти ребята точно на нашей стороне. Ожидаем их впереди.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашня. Оферта проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова. Пакет

0: Китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: нами в одной компании здесь, в летнем Party Time на Radio DFM Shows. Won't Forget You, так называется эта работа. Ну, а может быть, у вас в этот момент присутствует абсолютно другое желание послушать какую-нибудь другую песню. Тогда все внимание сюда. Впереди у нас рубрика, которую вы очень сильно любите.
1: Напиши,

0: Прямо сейчас в Максе принимаются все ваши музыкальные заявки. Что нужно написать? Название трека, имя исполнителя. Номер 965-115-5-115. Пишите, и вполне возможно, именно сегодня, в пятницу, исполнится ваше музыкальное желание.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: А в Гиперленте акция «Скидка дня». С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
2: Предложение ограничено и действует по карте постоянного.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
2: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Рандом.
1: Я, знаете, что подумал? Что пятница — это как раз-таки тот самый день, когда можно себе позволить послушать что-нибудь такое. Ну, не только для работы, но и для настроения, и для ближайшей субботы и воскресенья, чтобы как-то вот уже настроиться на этот самый отдых. Поэтому, дорогие друзья, не отказывайте себе в музыкальных удовольствиях. Удовольствиях — это ключевое слово. Номер для ваших сообщений в Макси 965-115-5-115. Именно там принимаются ваши музыкальные сообщения. И ответьте себе честно на вопрос, что вы хотите послушать именно сегодня. Какой трек? Некоторые музыкальные заявки, которые уже прилетели к этой секунде. Джейсон Друло, Инна, Complicated, Tiesto, Business, Ферги, A Little Body Never Killed Nobody и Type, Will You See Again от Рустама. Такая музыкальная просьба. Привет, Тимур, поставьте, пожалуйста, Gale, ABCDFU. Включите мод на дне, Светлана просит. Айова, плохо танцевать. Филатов и Кэрос, среди счастливых людей. Такая музыкальная заявка, но кому повезет именно сегодня, сейчас мы узнаем. Остановлены. Я вижу уже музыкальную заявку, которую выбрал сегодня наш рандомайзер. Владимир, он просит Ферги, A Little Party Never Killed Nobody. О, для пятницы очень подходящий трек, я так понимаю, да, Владимир? У вас там сегодня пати? У вас там сегодня вечеринка, Вова? Почему нет приглашения? Я хочу, чтобы это приглашение отправила сама Ферги. Трек найден. A little...

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километром КАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2. Оп.
12: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
13: Я терминатор!
12: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
8: Для зрителей старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: Совершенно верно, в это летнее утро на Радио ДФМ. Отличная работа по названию «Манхэттен». Это Карлита и Софи Такер. Да, спели этот трек вместе, исполнили его. Но, слушайте, можно и нам не отказать себе в таком удовольствии, сделать перекличку городу, а? Почему бы и нет? В общем, напишите, в каком городе сейчас слушаете Радио ДФМ, чем занимаетесь, как время проводите, может, вы уже отдыхаете. Тогда, может, в таком, знаете, расслабленный настрой. Так, на субботу, на воскресенье уже. Хотя вечер пятницы тоже еще впереди, а этого тоже отрицать не стоит. В общем, нужно и даже записать что-нибудь или написать. Если есть возможность отправить голосовое, сделайте это обязательно. Сообщения принимаются в Максе 965-115-5-115. Название города и чем занимаетесь. Нажимайте на микрофон и записывайте. Ну а пока давайте музыку послушаем, да, без нее никуда. Тем более этим летом. Тиесто, Beautiful Places, Ужель, Moving to the Sun. Ну, настрой, я так понимаю, позагорать. И никак иначе.
0: Летний пати-тайм. It's party time! Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Ну а мы тем временем устраиваем перекличку городов. Кто где слушает Радио ДФМ в это летнее утро. Сегодня, напомню, у нас 7 августа, пятница. Ваши сообщения принимаются в Макси 965-115-5-115. И давайте послушаем вот Юлечку, замечательную, позитивную девушку, которая записала нам голосовое сообщение. Юля, тебе слово, что у тебя, как ты пятницу это проводишь, чем интересным занимаешься? Давай, признавайся.
3: Привет, ДФМ, привет, Тимур. Я из города Альметьевск, сейчас нахожусь на работе. Жду...
2: Чего ждешь? Никуда Юля пропала. Юля, чего ждешь? Видимо, неизвестно, чего она там ждет. Ну, в следующий раз дослушаем. Так, Альбина слушает нас в Сочи. Отдыхаем с мужем, он спит, а я танцую. Неплохо так проводите эту пятницу, понимаю, да? Едим арбуз, слушаем ДФМ в Казани. Всем привет, особенно коллегам от Александра. Александру скоро нужно будет занимать очередь в уборную после такого перекуса, я так понимаю. Привет, Тимур. Я не могу записать аудиосообщение, потому что у меня голос сел. Вчера гуляли, и сегодня тоже мы продолжаем гулять. Слушаем вас в Тольятти. На всю мощь колонок. Находимся на берегу красавицы Волги. Отдыхаем. Это Лена. Лен, ты главный. Береги голос во время пати, а то я очень как-то за тебя переживаю, хорошо? Давай там аккуратней.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
10: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
9: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
11: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Август продолжается, а значит, продолжаются громкие выходные.

0: Папа-пап. В пятницу, 7 августа. Вечеринка с диджеем. Танцы, отличное настроение и музыкальные хиты. Начало в 22.00. В субботу, 8 августа. На сцене кавер-группа «Перепой». Любимые песни, живой звук и атмосфера настоящего праздника. Сбор гостей в 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Отличная компания «Медуза», «Бэкхилл» и «Good Boys», «Луис Контрол» на Радио ДФМ. Летний пати-тайм продолжается, но я все-таки вам советую не терять контроль, тем более еще не вечер, пятница. Пятница в самом разгаре, поэтому давайте поиграем и подведем итоги этой недели в нашем квизе. Кто же сегодня окажется у нас самым лучшим игроком за прошедшие 5 дней? Звоните, если желаете принять участие. Номер +7 495 956 1012. +7 495 956 1012. Набирайте его как можно быстрее. Квиз состоится уже очень скоро. Удачи!
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Ау Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Up the next.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Когда будем подводить итоги нашего квиза, давайте напомню, кто за последние 5 дней принимали участие в нашей игрушке. Это Евгений из Владивостока, Олег из Симферополя, Евгений из Москвы и Лина из Электростали. Пока 4 только участника. Лина, кстати, показала очень хороший результат. 7 правильных ответов за 1 минуту. И прямо сейчас эта прекрасная девушка присоединяется к моей компании. Лина, привет, доброго дня, желаю тебе. Здравствуй, доброго утра.
1: Добрый день, доброе утро.
0: Доброе утро, сказал бы я, если бы хотел так сказать. Но произнес. Лина, теперь приятные пожелания нужно озвучить Ирине, твоей сопернице, которая дозвонилась, чтобы принять участие. Ну, для начала давай с ней поздороваемся. Ирина, здравствуйте. Новосибирск на связи. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Проснулись уже окончательно, я так понимаю. Прекрасно. Девчонки познакомились, и теперь, Лин, нужно что-то приятное сказать перед игрой. Когда вот Ирина будет отвечать на мои вопросы, ее как-то нужно настроить. Давай.
1: Ирина, я хочу вам пожелать, чтобы вы сегодня получили 5, потому что цифра 7, мне кажется, вам не очень нравится.
0: Цифра 7, я так понимаю, уже забронирована. Хорошо, Ирина, мы будем стараться 7, а может даже 8 или 10. Будем стараться вместе. Лина, оставайся на связи, считай количество правильных ответов. Ира, ты здесь? Ты еще никуда не убежала, не испугалась? Нет?
2: Жду.
0: Ждешь, хорошо, тогда начинаем. Сегодня у нас 7 августа, пятница, у нас есть ровно 1 минута, и она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. Сегодня праздник Холостяка. Кто из знаменитостей не принимал участие в шоу «Холостяк»? Тимати или Михаил Боярский?
2: Михаил Боярский.
0: Это правильный ответ. 56 лет назад состоялся первый компьютерный шахматный турнир. Шахматы. Как называется фигура, которая ходит буквой «Г»?
2: Конь.
0: Верно. Послушай звук, который я прямо сейчас для тебя запущу, и попробуй повторить. Я тебе засчитаю за это 1 балл. Ну хорошо, засчитано. День рождения. Отвечает актер Дэвид Духовный. В каком сериале он сыграл агента Фокса Малдера?
2: Секретные материалы.
0: Верно. Сколько всего эпизодов вышло в этом сериале за 11 сезонов? 218 или 356?
2: 218.
0: Тоже правильно. Также день рождения отмечает Шарлиз Терон. Правда, что эта актриса родилась в Южной Африканской Республике?
2: Нет.
0: Это правда. Балетом или плаванием профессионально занималась Шарлиз Терон в юности?
2: Балетом.
0: Засчитано, верно. Но лошадка нас сегодня подвела. У тебя такая смеющаяся лошадка получилась. Ирина, прекрасно справилась, мне кажется. Лина, а вот какая бы лошадка получилась у тебя, как ты думаешь?
1: Иного.
0: Тоже неплохая. Девчонки, давайте почитаем количество правильных ответов. Лин, сколько ты насчитала?
1: Я сбилась со счета.
0: Ну, Михаил Боярский засчитан. Он действительно не принимал участие в шоу «Холостяк». Конь, да. Лошадку повторили. Секретные материалы. 218 эпизодов. Вот то, что Шарлиз Терон родилась в Южной Африканской Республике, это действительно правда. Ты сказала, Ирина, то, что это нет. Нет. И тут ошиблась. И балет засчитано. 6. Получается, 1 балла только не хватило, чтобы догнать Лину из «Электростали», которая сегодня у нас становится лучшей участницей квиза за эту неделю.
1: Ура!
0: Ну, слушайте, 7 правильных ответов за 1 минуту – это очень сильно. Ирина, хотя ты 6 показала, это тоже было так красиво. Молодцы.
2: Спасибо.
0: Девчонки на этой неделе прям рулят. Показывают высший пилотаж. Спасибо вам за игру. Я вам желаю хороших предстоящих выходных, ну и, разумеется, хорошего отдыха. Договорились, что будете отдыхать? Прям как заслужили, а?
1: Обязательно.
0: Все, спасибо. Давайте, девчонки, не подведите. Счастливо. Пока.

0: летним пати-тайм. Трек под названием «На малиновой луне. Найду тебя во тьме». Я так понимаю, эта история не про мизинец, который ищет тумбочку, когда ты идешь в уборную. Чтоб этого с вами никогда не случалось. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Желаю хорошего продолжения пятницы, ну и, разумеется, предстоящих выходных. Счастливо, пока!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
4: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Ну и доброе утро, ребята. Доброе утро, ребята.
1: Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, это DFM, программа Party Time. И все это в Ростове-на-Дону. Сегодня 7 августа, ребят. Сейчас многие скажут, да ладно. Ну, может и ладно, прохладно, но не прохладно. Доброе утро. Программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Любимый Ростов-на-Дону, любимая станция DFM. Вот и все, Ростов. Ну, вот так как-то. Друзья, сегодня пятница, а? Ну, такое состояние. Ну, такое. У меня вот знакомая, она и есть Ирина. Ну, сейчас вот меньше общаемся. Сейчас мама, она вот всегда на какая-то у нее реакция была такая. Вот она смотрит на что-то. Ир, ну как вообще это? Нормально? Она такая, знаете, выдержала паузу. Ну, такое. Какое такое? Ну, такое. Соу-соу. У меня еще одна знакомая есть. Она, ну, пытается выучить английский. И бывает, ну, знаете, так переходит грани. И она уже замешивает в русский. В русский наш великий, могучий, красивый русский язык. Она замешивает вот эти английские словечки. Ну, соу-соу. Хочется ответить ей, знаете как, да? Доброе утро. А наш единый мессенджер, друзья, ну или точнее просто, ну, мессенджер, да, наш Макс 8-918-59-00-469. Если что, пишите, расскажите, как вы. Пишите, расскажите. Прям уже рифмую. Но это вечер приближается, это пятница уже, поэтому мы все рифмуем с вами. Да рифмовал я твои именины. Друзья, что сегодня можно отметить, дорогие друзья? Я вот так просто напомню, чем славен сегодняшний день. Ничего личного. Мы за здоровый образ жизни. За спорт, за, ну, чтобы все бросили дурные привычки. Но сегодня, друзья, никуда не денешься. Международный день пива, так называется. Да. И одновременно, параллельненько, так, смотрите, Международный день пива и Международный день холостяка. Что бы это значило, ребят? Как это? Как это? Сегодня день службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Сегодня именины отмечают Александр, Анна, Ираида, Макар и Николай, друзья. Ну, еще можно, конечно же, сейчас прям вот перейти к очень серьезному событию. Друзья, во время Северной войны русский флот одержал победу над шведской эскадрой острова Гренгам. Как мы им дали... Вот. Также русский флот одержал первую в истории крупную победу над шведами в ходе Северной войны. Ну, это вот у меня одна новость, но с двух сторон. Вот. Ну, так, чтобы шведам, как чтобы голова не качалась. Знаете, как говорили наши дедушки. Так, что еще? Ну, началось кругосветное путешествие парусных шлюпок «Надежда» и «Нева». Вот, да, в этот день много лет назад. Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение. Причем вы все его знаете, ребят. Вот все знаете. И многие цитируют. Печально, когда ребята, конечно же, идут на первое свидание и цитируют это стихотворение, только первые строчки, и дальше ничего не продолжают. Знаете, какое стихотворение написал Федор Тютчев именно в этот день? Я встретил вас, и все было. Понятно? Я встретил вас. Я встретил вас, и сразу я погас. Вот, увидел ее, когда утром случайно она выбрасывала мусор. И не то, что было вечером на аватарке после косметолога. Так, далее. Что еще? Да, в принципе, друзья, ну вот, в принципе, и все. Вот можно как бы остановиться на этом. Можно просто насладиться хорошим пятничным настроением. Уже вижу, сообщения есть пятничные. Прям замечательно, молодцы. Вот какая у тебя пятница? Какие планы? Что кто будет делать? Можете поделиться. Большой привет передаю Наталье. Хорошо, что она заставила своего мужа Андрея поработать на выходные. Всем всего хорошего. Слушаем DFM. Настроение супер, написал Миша. Человек Андрей на связи. Большой привет с наилучшими пожеланиями брату Михаилу и его супруге от Андрея Николаевича. Также всех поздравляю с пятницей. В общем, в Ростове уже, ребята, все нормально. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Ну, в общем, сейчас мы с вами по хорошему звуку пройдемся. Все, поехали.

0: Эквадор. Здесь люди из Эквадора, наши друзья из Эквадора. Здесь. А еще можно, знаете, перепеть электрофорез, допустим. Электрофорез. Нет, покороче слово нужно какое-то придумать, да. Так, ну поехали. В общем, пятничные сообщения — это хаотичные сообщения на радио, ребята. То есть кто о чем, да. Все о своем. Большой привет передайте Александру Юрьевичу и позитивного настроения. И Александру Васильевичу, качественного ремонта машины. Пожелал Василий, просто. Вот так. Василий просто пожелал. Пятница началась прекрасно. 7-летний сын заявил, что сегодня можно не заправлять кровать, потому что впереди выходные и порядок тоже должен отдыхать. Аргументированно, слушай, прям. Молодец. Так. Доброе утро, ДФМ. Сегодня коллега пришел в офис с огромным пакетом мороженого и сказал, что это профилактика пятничного выгорания.
1: Ай-яй-яй. Как это звучит?
0: Профилак, ребята, возьмите себе на заметку, смотрите, то есть кулек мороженого, говорят, в Ростове, ну пакет, ладно, написал, ну хорошо, кулек, пакет это у нас немного другой, да, пацаны? В общем, значит, кулек мороженого принес и сказал, что это, внимание, запоминайте, это профилактика пятничного выгорания. Вот Игорек написал электрон. Молодец, Игорек, видишь, как ты хорошо тренируешься, видишь, там, нейроночку. Услышал, подумал, хоп, пальчиком дал команду твой головной мозг, и ты написал. Молодец. Так, дальше. Тоже хорошо, смотрите, тоже здорово. Привет Северного, то есть Ворошиловский район с нами. По дороге в садик дочь увидела голубя, который ехал на крыше припаркованной машины. Который ехал на крыше припаркованной машины. Ты понимаешь, в чем дело? Машина припаркованная, как она могла ехать? То есть машина припаркованная на крыше голубя. Вот. Ну, в общем, ладно. Мама, смотри, у него бесплатное такси. Теперь весь день думаю, что птица действительно неплохо устроилась. Ну да, только машина припаркована была. То есть вы двигались, а не он двигался на машине. Ну ладно. У нас сегодня официальный день ленивого ужина. В семейном чате единогласно решили, что вечером никто ничего не готовит. Каждый возьмет, что нравится, или купит себе по вкусу. О, хорошо. Так. Доброе утро из Батайска. Папа привез внуку старую коробку с солдатиками из моего детства. Ребенок забыл про планшет и теперь разбирает и играет в войнушку. Слушай, ну это здорово, да. Вообще, конечно же, какие-то старые игрушки детские, очень, да и в таком возрасте, уже в таком возрасте, когда ты сам знаешь, что нужно делать, да, и тебе в магазине все продают, ну там до 12, до 11 ночи, до 11 у нас, да, продают. Вот, ну магазин работают. Вот, тебе уже продают без паспорта. Ну, как бы хорошо бы было поиграть, да? Всем привет! Наш офис сегодня пришел в ярких носках. Кто проигнорировал пятничный дресс-код, тот всем покупает кофе. Оказался это директор, потому что он пришел весь по дресс-коду. Представляете, как весело живут они в офисе. Ребят, у меня просто вопрос. Вот, один вопрос. Скажите, пожалуйста, в офисе, чем занимается ваша компания? Что у вас в пятницу люди приходят в разноцветных носках? Просто интересно, вы несерьезным чем-то занимаетесь или серьезным? Если вы серьезным занимаетесь чем-то, и вы пришли в цветных носках, ну, как бы веселые, но это опасно, понимаете? Главное, чтобы ваш вид деятельности был не связан с здоровьем людей. Вот это важно очень. Так, большой привет передаю нашему двору. С утра сосед вывел собаку в солнцезащитных очках. Слушай, ну это уже и мемчик, это есть такое. Ну, мне кажется, это борщ, это перегиб, ребята. То есть вот у нас, смотрите, сейчас собачники набычатся. То есть, смотрите, собачники не насобачатся, а собачники набычатся сейчас, смотрите. То есть у нас теплый край, у нас юг, да? И когда ты видишь, значит, гуляют со своим питомцем, значит, ну морозы, ну бывают какие-то в Ростове, не просто в телогрейке какой-то, в фуфаечке собачьей такой, да, еще и на лапы одевают валенки. Это уже, мне кажется, уже борщите вы, ребята. Так, доброе утро. Сегодня решила разрешить детям самостоятельно выбрать мне одежду. Теперь еду по делам в зеленой футболке и в бейсболке с надписью футбольного клуба. Ну что, ничего. В зеленой футболке и в бейсболке с надписью футбольного клуба. Ну что, ничего, нормально. Мама может что-то.

0: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе малооблачно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
9: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж, Волтхаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
10: Мотлюс.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные суперсы.

0: Сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. DFM. Party time. Party time.

Ребят, пятничные сообщения в Ростове-на-Дону ни с чем не сравнить. Вот это однозначно, это ваши какие-то вот, ну, прям микроистории. Давайте поделюсь с вами, что у нас происходит вообще там. Так, коллеги объявили, что после обеда работаем только в хорошем настроении. Пока непонятно, входит ли понятие работа вообще пятничная с хорошим настроением. Слушай, ну, если вы договорились, то давайте вы тогда, конечно же, и проявите себя. Если договорились коллеги, ну, у вас же коллективный, правильно, какое-то сотрудничество и труд. Если все будут на позитиве с улыбками работать, ну и вы постарайтесь, Анна. Привет из Оксая, у нас дед утром уже в футболке с супергероем перекопал весь огород, сказал, что вечером будем поливать. Доброе утро, сегодня разрешила сыну сделать мне прическу перед завтраком, вот теперь я такой в город точно не выйду. Привет, ДФМ. Соседский ребенок спросил мужчину в лифте с портфелем. Вы начальник? Тот ответил, только на работе. Мальчик сказал, тогда сейчас можете расслабиться и улыбнуться. Это прям в лифте было. Тут детский глаз, конечно, он подмечает очень много интересного. Мы уже взрослые чего-то не замечаем такого, да? Особенно, ну, всем так как-то, ну, как база уже, все понятно, да? А ребенок видит, и дети же, они, знаете как, они очень непосредственно, они очень простые, они вот правда говорят, прям бывает все четко в цель. Доброе утро, привет из Таганрога. Слушаем ДФМ Ростов-на-Дону онлайн. Дочь решила открыть дома кафе и продала мне мой же бутерброд, который я ей приготовила на завтрак за 500 рублей. Молодец. Коммерческая жилка. Так. Привет всему... смотрите, знаете, какое сообщение приходит? Сейчас, внимание. Привет всему эфирному Ростову. Здравствуй, эфирный Ростов. Это такое сообщение. Привет всему эфирному Ростову. У нас в офисе последний рабочий день. Коллеги перед отпуском. Руководитель пришел в рубашке с пальмами. Он тоже в отпуске. В общем, у всех нормальное настроение. Классно. Представляете, руководитель пришел вместо костюма в рубашке с пальмами. Ну, интересно. Как девочки на ресепшене? У вас есть ресепшен? Как там эти девочки, офис-менеджеры? Вообще, офис-менеджеры – это те же самые яркие девчонки, которые и работают хостес в автосалонах. То есть, как-то вот чем-то вот... Они одинаково красивы. Да. А сегодня жена положила мне в сумку записку «Не забудь, что ты хороший». Улыбнулся с утра даже неожиданно, хотя 12 лет вместе. Опа! Слушай, ну это здорово, видишь как, хорошо, то есть она с тобой по-прежнему играет, а может быть это длинная женская партия, знаешь, как говорят в шахматах, да? То есть записочку «Не забудь, что ты хороший», ты такой весь подплыл, вечерком приходишь в таком хорошем настроении, она тебя встречает вкусняшками в пятницу, ты такой «Вау», она говорит «Зая, ну вообще же не в чем ехать на море, не в чем ходить, поехали в Гарик». Ты-дын-дын-дын-дын. Это такое бывает. Да. Всем привет. С утра увидела женщину, которая вела на поводке маленькую собаку. А рядом шел огромный муж и нес собачью сумку, в которой нужно собаку выгуливать. Привет из Новочека. Внук научил бабушку отправлять стикеры. Теперь каждое ее сообщение заканчивается всякими разными стикерами. Прикольно, когда взрослые люди могут общаться в мессенджерах. Это замечательно, ребята. Сегодня утром сын отказался надевать новую футболку, потому что старая уже знает всех друзей. Как-то странно, это всех друзей старая знает. Так, ладно. Доброе утро, ДФМ. Маленькая дочь решила, что пятница – это праздник, и попросила свечку поставить в кашу. Но мы так не сделали, хотя сегодня договорились, что выходные проведем вместе и поедем в зоопарк. Так, доброе утро. Курьер утром... Что? Подожди, стоп. Курьер утром... Так, сейчас потерял сообщение. Где же насчет курьера? А, вот. Курьер утром привез заказ и случайно пожелал приятных выходных и доброй ночи вместо хорошего дня. Знаешь, он пошел на второй круг, знаешь как. Курьер пошел на второй круг. Ребят, кстати, сегодня у меня еще и подарочки есть хорошие. То есть мы разыграем сегодня, ну, после следующего трека, разыграем подарок. Это набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Погнали! Погнали!

0: Нормально я подлип с кофейком. Да пошел кофейка взять, а уже все. Хороший трек, кстати. Это «Звонки». Новый трек, невероятно. Если вдруг у вас так вот как-то что-то случилось, то вот, пожалуйста, мы вам пояснили. Дорогие друзья, что сейчас хотелось бы отдельно отметить, да, мои дорогие, уважаемые коллеги. Коллеги, радиослушатели. Такой гон начался эфир. Друзья, нет, ничего не хотелось бы отметить. Смотрите, у меня есть набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Вот прямо сейчас я готов это вам подарить. А что нужно сделать? Вообще ничего не нужно делать. Просто дозвониться в нашу студию. 320-104-6. Представляете, вообще ничего. Даже писать ничего не нужно. Не надо быть первым, не надо придумывать для чего. Просто дозвониться. Наш студийный номер 320-104-6. 320-104-6. Все очень просто. Веду обратный отчет. От слова «пуск» вас отделяет победа. Да, или слово «пуск». То есть на слове «пуск» я подключаю пульт к телефонной линии. Первый, кто врывается в эфир, тот и забирает набор вот Агроспутника, богучарские семечки, халва и казинаки. Казинаки. Готовы? 320-104-6. Код Ростова-на-Дону 863. Вдруг из другого города звоните, то не забудьте. Да, наш код любимого города. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! Вот, даже постучал, как на барабане по столу. Давайте посмотрим, кто на связи. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как зовут. Алло.
1: Доброе утро, Иван.
0: Иван, ну сразу поздравляю. Вручаю набор от Агроспутника. Богучарские семечки, халва и казинаки. Слушай, поздравляю. Пользуясь случаем, можешь передать привет кому угодно. Коллегам, друзьям, родным, близким, любимой своей. Кому хочешь.
1: Ну, коллегам всем Альфа-Авто привет. Держитесь, жара заканчивается.
0: Да, жара, она закончится в октябре, но в любом случае тебе большой привет, поздравляю. У тебя есть набор. Трубу не вешай, расскажу, как забрать подарок. И на выходных он, мне кажется, очень сильно и хорошо поможет правильно отдохнуть. Ну и, конечно, обрадует. Ребята, еще один разнос, еще один мегатрек. Это Бенгер от DFM. Погнали. Погнали.

0: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе малооблачно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королёва 1D.

0: Ребята, сейчас человек просто вот нам взял и, ну, просто изменил, наверное, настроение, особенно в студии, в нашей редакции. Андрей прислал видосики, прямо сейчас он прогуливается по набережной в Сочи. Я так понимаю, что параллельно слушает DFM Ростов-на-Дону онлайн и Сочи, девочки. Вот я вижу, женщины из Сыктывкара там идут рядом, он прям прогуливается, снимает вот прям в реальном времени и поделился. Ну, в общем, Андрюша, тебе большое огромное спасибо, конечно же, да. Вот. Конечно, нам позитивнее не стало, потому что мы сейчас не в Сочи, да. Но сообщения твои мы увидели. И спасибо, что ты вместе с нами слушаешь DFM Ростов-на-Дону онлайн, вот прогуливаясь по Сочи. Это хорошо. Хорошо. Оп, ребята. Короче говоря, давайте так. Сейчас мы с вами быстро обедаем, а потом возвращаемся сюда и в 16.00 закрываем рабочий день. Сегодня будет пятничный танцевальный вечер на DFM в Ростове, поэтому желательно, чтобы были все. В общем, будет мощно. Все, давайте перекусим.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Музыка громче, проблемы тише. С вами я, Борис Усемогущий. Ученые говорят, что взрослому человеку нужно 8 часов для сна. 8 часов. Вы представляете? Я ложусь в час ночи и встаю в 7. Итого 6. Вот где мне взять еще 2 часа? Где мне их добрать? На работе? Знаете, теперь я на любой встрече закрываю глаза и говорю себе: Борис, ты не спишь, ты инвестируешь это все в здоровье. Поэтому, если вы сейчас в пробке и боретесь со сном, сделайте музыку погромче, вас это разбудит. А если вы уже спите, тогда расслабьтесь и кайфуйте. Пускай весь мир подождет. Но я ждать, к сожалению, не могу. Мне нужно готовить подарки для вас. Впереди у нас розыгрыш фирменного мерча от Радио ДФМ. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Будет весело и интересно. Я вам это обещаю.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
1: Второе место. Number two.
2: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: Первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
9: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров. Турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГР 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
13: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
16: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
17: Телеканал «Пятница» представляет.
18: Я наследник рэпера Гуфа.
19: Младшая сестра Мии Бойко.
20: Я сын Алены Свириной.
17: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка
2: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, давайте поиграем, кто готов со мной сразиться. Если ты смелый, ловкий, умелый, то не звони, сиди дома дальше. А если ты вкусно поел, сходил, покемарил, жизнь прекрасна, ты мечтаешь о фирменном мерче от Радио ДФМ, добро пожаловать, я готов подарить тебе подарок. Только нужно со мной поиграть и дозвониться. Плюс 7-495-956-1-2. Звони еще раз. Плюс 7-495-956-1-2. Я жду.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 35 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис». Оп!
1: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру.
3: А
2: у Т-банк 0+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
4: Категория 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: Up the next.
4: А дальше тусовка
5: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Итак, у нас на проводе Дмитрий из Челябинска хочет поиграть и выиграть наш фирменный приз от Радио ДФМ. Дим, привет! Как твое настроение, друг?
1: Это очень отлично, очень хорошо. Рад, что дозвонился до вас.
0: Ты не представляешь, насколько я рад. Вот смотри, ты сказал мне, что ты возишь матрасы. А было такое, что тебя просили проверить матрас на прочность. Дим, было такое?
1: Обязательно, всегда проверили. Ну, как бы без проверки мы не возим.
0: А как ты проверяешь матрас на прочность, Дим?
1: Ну, во-первых, надо лечь полностью на него, чтобы...
0: С кем?
1: Ощутить полную... Ну, пока один.
0: Ну, хорошо. Ощутить что?
1: Ну... На жесткость, так скажем, проверить матрас, нет ли там каких-то пружин помятых и прочее.
0: Мне безумно нравится твоя работа. Ладно, теперь давай поиграем. Готов?
1: Да.
0: Слушай правила. Ты привез матрас кому? Роберту Де Ниро. Открываешь дверь, а там стоит Роберт. Он прилег и уснул. Теперь тебе нужно разбудить Де Ниро. За 30 секунд назови мне 5 фраз, которые разбудят нашего Роберта. И каждая фраза должна содержать слово «банан». Ты готов?
1: Да.
0: 3, 2, 1. Буди Де Ниро. Погнали.
1: Де Ниро, вставай, на тебя падают бананы.
0: Ага, давай, упали. Еще.
1: Первый раз. Де Ниро, будь здоров, я тебе подарю банан. Приходи в себя, вставай, уже доброе утро.
0: Проснулся, еще 3.
1: Де Ниро, я люблю тебя, дарю тебе банан. Вставай быстрее, идем на работу.
0: Так, еще 2 давай.
1: Де Ниро, я тебе купил новый банан. Посмотри, какой он прекрасный, желтый и большой.
0: Так, еще последний давай.
1: Де Ниро, наконец-то мы с тобой проснулись, и я тебе дарю этот банан.
0: Димон, ты все, разбудил крестного отца бананами. А как часто тебе приходится будить людей бананами, скажи мне?
1: Ну, в первый раз, к сожалению.
0: Слушай, о ком ты мечтаешь? В чью квартиру привезти матрас? Есть такое, Дим? Мечта какая?
1: Ну, есть небольшая мечта.
0: Кому?
1: Ну, я бы хотел привезти матрас безумно любящей своей женщине, чтобы она увидела его и обрадовалась, и мы легли на матрас вместе.
0: И проверяли его. Ладно, Дим, я дарю тебе наш фирменный мерч. Время приветов. Начинай.
1: Дорогая моя супруга Наталья и фирма «Апик», которая находится в Челябинске, огромный вам респект за то, что вы есть у меня. Детям большой привет. Всем, кто знает меня, меня зовут Дмитрий, я из Челябинска. Люблю вас всех. Я живу на улице Агалакова, все там меня знают.
0: Все приезжайте туда.
1: Да, да, я вас люблю.
0: Спасибо, Дим, мы тебя тоже безумно любим. Ну, а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю проценты, и вы не любите.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 35 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: август продолжается. А значит, продолжаются громкие выходные в Папа-Пап. В пятницу, 7 августа, вечеринка с диджеем, танцы, отличное настроение и музыкальные хиты. Начало в 22.00. В субботу, 8 августа, на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые песни, живой звук и атмосфера настоящего праздника. Сбор гостей в 22.00. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свиридовой.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
16: Этот демон необычный.
15: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
16: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
15: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
17: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
18: Категория 16+.
19: Welcome back and right now.
20: А теперь тусовка
19: on DFM.
20: Потому что радио DFM.

Только что на радио DFM. Ну и новость на злобу дня, надо сказать, дорогие друзья. В Южной Корее придумали, как бороться с жарой. Там, значит, разработали приложение, внимание, которое прокладывает маршрут через тень. Программа учитывает положение солнца во время запроса и рассчитывает, как в этот момент будут падать тени от зданий и деревьев во время пути. Вообще, всем бодрого доброго! У микрофона Артем Скоробогатый, а вам вскоре за вашу же расторопность может обломиться наш фирменный приз. Как только услышите специальный сигнал, тут же дозванивайтесь в студию. А пока я желаю вам легкого окончания рабочей недели, да и много не работайте, и мало тоже.

После этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный приз? Звоните. +7 495 956 101.2. Армин Ван Бюрен, In and Out of Love.

0: связи Дмитрий, которого мы категорически. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, DFM, здравствуйте, Артем, здравствуйте, страна.
0: Ну что, с наступлением вас пятница, что ли? Рабочая неделя канула в лету, закончилась или еще надо потрудиться?
1: Не, я в отпуске, я уже две недели.
0: Вот это правильный ответ, и надо еще и третью, и четвертую по возможности, но недолго. Надо, как говорится, и честь знать, Дмитрий. Давайте поиграем. Фейк-ньюс. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом, собственно говоря, вам и озвучу. Ну а вы, Дмитрий, если определить правдивость хотя бы двух из них, то гарантированно получаете наш фирменный приз от радио DFM. Итак, вот как выглядит первый из них. Внимание. В вузах России решили ввести курсы будущих родителей. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, да, как бы демографию-то поднимать надо.
0: Надо, а то просила. В Красноярске после посещения президента

0: Если нет, то просто. Оказывается, наш фирменный приз от Радио ДФМ. Какой обсудим за эфиром, а пока время для ваших приветов. Пожалуйста.
1: Привет всем. Отдыхайте, лето потихоньку проходит. Надо успеть обгореть, облезть, но аккуратно.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+. Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Up the next.
1: А дальше тусовка.
6: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: по имени Чарльз Хэтфилд сообщил всем, что изобрел, мол, некую таинственную смесь, с помощью которой можно вызывать дождь. За помощью к нему тут же обратились фермеры засушливых районов Канады, и он собрал с каждого по $3000, а потом просто сбежал. К слову, дожди после этого все же прошли, но многие скептики уверены, что это было вовсе не его рук дело.
1: Но это не точно.
2: Реклама.
3: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Южноамериканского лета напоминает о себе в эфире радио DFM. Ну а тем временем в США вывели гипоаллергенных пёселей.
1: Жжёшь, собака!
2: Ни в коем случае.
0: Рассказываю. Ученые, значит, отредактировали их ДНК, устранили основной аллерген, перенесли новый ген суррогатной собаки, и она родила двух щенков. Такие дела. Ну, а что было дальше? Игра, в которой я соберусь протестировать вашу интуицию. А вы приложите все усилия для того, чтобы одержать победу и заполучить таки наш фирменный приз. Всем здрасте, мордасти, у микрофона по-прежнему Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого окончания рабочей недели.
3: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ставрополе Дмитрий. Категорически, Дмитрий.
1: Категорически вас приветствую.
0: Что было дальше? Сейчас будем тестить вашу интуицию. У нас уже готова самая нереальная реальная новость. Я сейчас принесу ее начало, следом предложу три варианта концовки. Для вас тоже, дорогие друзья, давайте не скучайте, пока мы тут с Дмитрием будем упражняться. Ну, а вы, уважаемый Дмитрий, если определите концовочку, угадайте правильный вариант развития событий, мы подарим, конечно же, наш фирменный приз. Для начала отправимся в Бразилию, где прошел футбольный матч, который сорвала. Многоточий вопрос. Чего было дальше? Обезьяна, птица или змея? Ваш ход, Дмитрий.
1: Блин. Так. Обезьяна. Скорее всего, может быть, птица.
0: Может быть, птица. Может быть, птица. Или все-таки утвердительно, птица это была.
1: Ну, пусть будет птица. Нет, придется вам дозваниваться. Может быть, и змея.
0: Ну, птицей может быть кто угодно, и попугай, и сорока какая-нибудь белобока. В общем, либо птица, либо змея, надо что-то выбрать. Дмитрий!
1: Птица.
0: Бразилия. Футбольный матч сорвала птица. Прямо во время игры на спортсмена одной из команд напал попугай. Как потом, правда, выяснилось, это был отвлекающий маневр команды соперника. Потому что они заступили за птичку.
2: Я вас попрошу птичку нашу не обижать.
0: Четко, Дмитрий, четко, четко.
1: Ура!
0: Четко, с победой! Прямо туда, куда надо. Да, попугайчик налетел, и вот, понимаете ли, сорвал футбольный матч в Бразилии. Чего у них там только не бывает. Мы вас поздравляем, дарим фирменный приз и бросим буквально, умоляем передать фирменный привет.
1: Привет всему персоналу DFM и всем слушателям.
0: Да.
3: Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10

0: ярких купальниках. Ну плюс.
1: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+. Оп!
2: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
3: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
4: Для зрителей старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+. Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириновой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
6: Этот демон необычный.
5: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
6: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
5: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
10: Категория 16+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: тоже сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Всероссийский день холостяка, ну или же день голубоглазой блондинки, чтобы найти ее и сказать:
1: у тебя хорошие глаза, сразу видно, что хороший человек.
2: Реклама. В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Sonic Sky спустя почти 26 лет с даты релиза этого трека решила покорить нас своим звучанием вновь. Ну а пока мы с вами ведем кухонные разговоры о том, что ИИ, мол, вскоре вытеснит на рынке определенные виды профессий, то вот, похоже, этот момент настал. В высокоскоростных поездах Сапсан испытали первого в мире робота-проводника. Необычный сотрудник по имени Володя вышел в рейс по направлению между Питером и Москвой. Он, значит, встречает пассажиров и помогает им найти свое место. Ну, тут главное, чтобы недопониманий не возникало.
1: А вам не кажется, что ваше место возле парашей?
0: Нет, доводится мне, что кто-то из вас может стать счастливым обладателем нашего фирменного приза. При условии, если знает, как правильно произносятся все слова на свете. Речь про игру «Слово дня». Отгадывайте правильное ударение в слове, и он ваш. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Время объявить перерыв.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
2: Этот демон необычный.
1: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
2: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
1: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
3: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
4: Категория 16+.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: На прямой связи Грамотей Александр, ему, собственно, аплодисменты. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, всем привет.
0: За домик, значит, говорите, спрятались, да, чтобы радио не шумело.
1: За сарайчик, за сарайчик.
0: Уютненько у вас там атмосферка, что надо для того, чтобы упражняться в игрушке «Слово дня». Вопрос, если позволите, что было по русскому языку? Вспоминайте.
1: Все пятерки, а по русскому четыре.
0: Такое тоже бывает. Давайте посмотрим, насколько все было хорошо действительно с вашими знаниями. Во всяком случае, 4 – это 80 на 20 усвоенного процента материала. И если эта четверочка вам принесет удачу, вы можете выиграть наш фирменный приз от Радио DFM. Вот вам новостной заголовок, точнее новость, я бы даже, наверное, сказал, внутри которой есть слово, где вам нужно правильно поставить ударение, Александр. Если справляетесь с поставленной задачей, фир-приз ваш. Если нет, мы слушаем ваши фир-приветы. В Екатеринбурге Александр, трое мужчин, мерзавцы, обокрали авиапассажиров, вынув из их ручной клади деньги и заменив их, внимание, муляжами или муляжами?
1: Я думаю, что правильный ответ – муляжами.
0: Муляжами на «а», да?
1: Да.
0: Ну и правильно думаете.
1: Третий ход.
0: Ну и правильно думаете, Александр!
1: По-моему, было несложно.
0: Да, согласен, потому что как-то слово, знаете ли, на слуху, но зачастую бывает так, что люди говорят, а говорят неправильно. Но это был тот самый случай, когда говорят и говорят верно. Ударение в данном слове всегда ставится только на окончании, потому что правильно говорить, конечно же, еще раз как?
1: Муляжами.
0: Да, это четверка. Чувствуется в голосе, что это прям такая уверенная, твердая четверка по русскому языку, Александра. Мы вас с этим поздравляем. И с тем, что вы теперь грамотей официально на всю страну. Ну и, конечно же, вы обзавелись фирменным призом от Радио DFM. С этим я вас тоже поздравляю. Есть возможность передать приветы. 10 секунд. Время пошло. Пожалуйста.
1: Передаю детям привет Юле, Мише, жене Кристине, тестю Лёхе и тёще Олесе. Мы тут на даче, у нас все хорошо, и всем привет. Всем хорошего настроения и добра.
0: Ну и бобра тоже.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет.

0: Жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
2: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
3: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30.
1: ДФМ Топ 30. ДФМ.
0: Реклама.
1: ДФМ.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Up the next. А дальше тусовка.
15: On DFM.
9: Потому что

0: прощаться с вами аж до понедельника.
1: А напоследок я скажу.
0: Есть такое дело, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, российские ученые создали нейросеть, которая может диагностировать депрессию. В Турции обнаружили статую возрастом 2500 лет, а в Китае представили новую геологическую карту Луны, на которой обозначены 13 тысяч кратеров и 81 бассейн.
2: Ого!
0: Все у меня на этом на сегодня, да и вообще, так сказать, на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучных вам выходных. Ну и не скучайте, и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: Сейчас в Ростове плюс 37 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Интерио».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
11: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
4: 18+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов.

0: это Диман Белых.
1: Дима Белых.
2: Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер. Наступило время, наверное, самого приятного фрагмента недели, а этот фрагмент называется «Пятница», да. Вечер пятницы – это не утро понедельника и не вечер воскресенья. Это вечер пятницы, очень перспективный для людей, которые имеют отношение к шоу-бизнесу, это денежный день. То есть даже им даже не нужно покупать жабу, чтобы привлекать деньги. Они заработают, потому что где-то сегодня обязательно будут выступать. Почему я об этом? Потому что сегодня у нас в гостях ребята, которые, когда отдыхают, слушают хэви-метал, вот, либо вообще ничего не слушают, а смотрят новости на одном из телеканалов, да. Ребята, которые отказываются выступать в девичьих коллективах, потому что потом они приезжают очень с разными гематомами на шее и на лице. Я о них расскажу чуть позже, потому что сегодня у нас артисты в студии. И сегодня одна из ваших поклонниц, ребят, она в нашей студии, но я специально пока еще ничего не озвучиваю. Арина сегодня будет у вас персональным видеографом, да. Ну и замечу, это все будет бесплатно. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону, всем большой привет огромный. Сегодня у нас будет, не просто радиошоу вечернее, оно будет с элементами истории о танцах и не только. Есть люди, которые любят петь песни в душе, есть люди, которые этим занимаются профессионально. Так вот, сегодня мы и будем как раз с вами взвешивать все-таки, кто круче. Профессионально поющие артисты, знающие 7 нот, или люди, которые в душе поют песню на лабутенах, а соседи жалуются постоянно в полицию. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Всем привет, мы начинаем, это Party Time, это, соответственно, Ростов-на-Дону, это твоя любимая станция DFM. Все, уже все готово, да. Все готово, а вот гостей наших я представлю буквально через пару-тройку минут.

0: Друзья, ну долго затягивать не хочется этот момент вообще. Сегодня уже, я бы сказал, наверное, традиционно, когда это было последний раз, я не помню, когда это было. По-моему, еще было прохладно. Это была, по-моему, ранняя весна. Они приходили, и, конечно же, название, оно сразу плюс один, вот если честно. Потому что друзья маминой подруги, вот, а еще подруги маминой подруги, это вообще замечательно. Сегодня у нас в гостях мега яркая, ну, я, знаете, буду говорить какими-то штампами, да, там, мега-кавер-бенд, очень позитивная группа. Ребят, которые знают ноты, я так понимаю, что... Я по вашим глазам вижу, что кто-то все-таки сольфеджио учил, значит, был знаком с этим, значит, потому что взгляд уже осмысленный. Это ладно, мы, диджеи, вообще не понимаем, что происходит, да, а так у вас все хорошо. Друзья, у нас в эфире сегодня друзья маминой подруги. Всем привет, пацаны, привет вам. Я так понимаю, так вот, урезанным составом. Добрый вечер. Как дела вообще? Да, кто начинает, давайте вот определимся, кто открывает, стартует. Микрофон поближе к себе, чтобы было слышно, да.
1: Эй, всем привет. Да. Это друзья маминой подруги. Дим, тебе огромный привет большой, конечно же, городу Ростову. Всем большой-большой респект. О чем мы поговорим? Наверное, о музыке.
0: Ну, мы поговорим о музыке. Случайно ваш видосик открыл в ВК, да, потому так. Что 08-08 вы выступаете, да, я не могу сказать, где, потому что это будет реклама, но мы потом Арину попросим, она разрешит нам сказать, где вы будете выступать. Это все подробно. Да, давайте так. Ну, во-первых, какие новости? Мы не видели... А когда у нас была, Арин, последняя встреча? У нас была в марте месяце или... Ну вот пример, когда это, не помните, когда это было?
1: В марте,
0: да. Ну, в общем, короче говоря, плюс-минус в каком-то месяце мы встречались недавно. Что произошло за это время, ну, в плане концертов, в плане где-то выступлений, гастрольного графика, это ясно? Какие-то видоизменения, что произошло в группе, что произошло с друзьями маминой подруги? Они побрились или нет вообще? Как?
1: Дим, ну ты знаешь, побрился я уже давно, это да. Если говорить обо мне. А в целом у нас концепция не менялась, у нас поменялось только наплыв заказов. Ну, работаем в этом направлении, развиваемся. У нас идет продуктивное направление в стилистике нашей, которое мы активно тоже стараемся внедрить в наш кавер-бенд, то есть иметь стиль свой. Вот, скажем так, этот проект, который мы рекламируем, мы должны использовать как в виде шоу, так и в музыкальном направлении. Вот над этим мы активно работаем и хотим, чтобы это было продуктивно с нашей точки зрения.
0: Слушай, ну как руководитель бенда, как руководитель группы, раньше это было называлось художественный руководитель, а еще раньше это называлось наших родителей ансамбль.
1: Виа
0: ансамбль. Да. Ну это, конечно, да. Я просто, знаешь, я буквально недавно ездил к очень такой мудрой женщине. Она, ей 85 лет, она всю жизнь работала, она была руководителем филармонии, и она занималась гастролями. И по Золотому кольцу, и яркие артисты. И она вот очень много рассказывала из вроде бы, знаешь, как 70-х, 80-х. Но если кое-что там подкорректировать в плане названий, да, и визуализации, то вот происходит один в один все. То есть также были кавер-группы. Ну, они не кавер-группы назывались, это были вокально-инструментальные ансамбли, которые работали не только в регионе, но и катались. Вот, допустим, был там какой-то коллектив, который там был из Владимира города, да, но они катались по всему Золотому кольцу, приезжали и денег зарабатывали тоже неплохо. Но вот сегодня мы не о денежках. Скажи, пожалуйста, вот я вижу афишу 8 августа, то есть это получается у нас когда? Это завтра, правильно, да?
1: Да, 8-го. Да.
0: Вы специально цифры выбрали 8-го, 8 вечера или нет? Просто у вас там 08-08 в 20:00 8 вечера.
1: Я да, понимаю, что это самое такое, скажем так, идеальное время для выступления кавербенда – это суббота. Здесь дело не в цифре, а дело именно в дни недели. Получается, суббота, как раз пятница, совпало. Вот, пятница, суббота как раз, да и воскресенье тоже. Ну, вот кавербенды – это наше золотое время, когда мы можем проявить себя, мы можем... Это чаще всего касается, конечно, ресторанов, клубов и так далее. Вот, баров, пабов и так далее. Вот эти вот все места, в которых мы... Те локации, в которых... Мы себя проявляем именно в выходные дни.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а ну вот есть ли какой-то у вас отличительный плейлист? Вот вы приезжаете работать на мероприятие частное, да, не в заведение, где уже идет более концертная программа, а это история частная. Это свадьба, это заказ. Юбилей, корпоратив, ну, заказ там, или как еще раньше называли. Отличается? Вот вы, ну вот как вы подстраиваете плейлист? Или у вас есть определенное, ну, определенное какой-то набор свой, трек-лист есть, а уже вы его корректируете? И насколько он отличается от обычного концертного, да? То есть я вижу же, что вы не только в этом заведении, в котором завтра будете выступать, я просто вижу, что и в других бывали уже заведениях. Мне вот хотелось бы все-таки вот это узнать, да, насколько отличается почерк вашего бенда «Друзей маминой подруги» от концертной программы и корпоративно-частной? Нет, длинный ладно. Такой вопрос просто, да.
1: Да, я постараюсь кратко ответить. На самом-то деле, естественно, это нормальный процесс, когда кавер-бенд с заказчиком решают вопросы о том, какие треки, какие песни будут звучать у него на мероприятии, у заказчика. Естественно, мы, конечно же, безусловно, мы стараемся проговаривать, согласовывать. Если какие-то моменты, мы корректируем обязательно. Ну, тут у заказчиков... фантазия прям бывает очень такая глубокая, и, пожалуйста, песни разных жанров, разных и попса, и рок, и не только. В общем, цензура, без цензуры, в общем, все это, конечно же, присутствует.
0: Слушай, тут уже прилетают вопросы, и первый вопрос, ну, очень хороший от Марины. Девушка написала, значит, как с конкуренцией? Вот чувствуете ли вы конкурентную борьбу в этом цеху или нет? Ну, это я уже расскажу, как с конкуренцией? Понятно, что очень сложный вопрос, может быть, с кем конкуренция? С Леней Агутиным? Может быть, да, потому что, ну, все-таки, да, уже возраст... Вот. Вот если вы ощущаете какую-то конкуренцию, если у вас какая-то вот, ну, своя там вот там междоусобная какая-то борьба, но она как везде есть в творческих коллективах, у творческих людей есть, но вот вы ощущаете ее, и вот насколько ощущаете, и что предпринимаете, если вдруг чувствуете какие-то вот эти пробросы все конкурентов, идете ли на обострение, допустим, или нет? Ну, в общем, примерно такой вопрос. Он острый, но ну, что делать? Просто да. Сейчас, понимаете, ребят, сейчас вы здесь сидите на радио в эфире, а многие уже едут на первую свадьбу сегодня, на первое свое выступление в жаре. Вот они сейчас слушают, думают, вот это да. Понимаешь? Поэтому сейчас очень взвешенный должен быть ответ.
1: Спасибо, Марине, за вопрос. Большое спасибо. Хочу ответить так, что конкуренции я лично я не хотел бы конкретно конкурировать с людьми, с другими кавер-бендами, с другими руководителями бендов. Почему? Потому что, ну, это в любой отрасли она есть, она по умолчанию есть. А так, чтобы прям конкретно как-то там воевать с ними, да зачем это нужно? Мы стараемся, наоборот, поглядывать, правильно я говорю, Леша? Вот мы стараемся, мы ходим тоже, мы ходим в клубы на других кавер-бендов, которые мы понимаем, что ну, может быть, не совсем там нам конкуренцию составляет, а подобный жанр у них. Есть духовые тоже, вот у ребят.
0: Какие-то
1: и, моменты. Да, да, да. И мы ходим, мы где-то что-то для себя, конечно, какие-то элементы мы подчерпываем. Какие-то там фишки, мульки, которые делают ребята, мы тоже обращаем на это внимание, безусловно. Им большой респект, что они есть. Я думаю, что некоторые поглядывают и на нас тоже. И это такой, я скажу, взаимный процесс, который мы... в кавер-бенд мы, в принципе, и делаем, мы улучшаем эту отрасль именно за счет того, что мы что-то друг от друга подчерпываем, что-то берем.
0: Слушайте, да, кто говорит, давайте представляйте.
1: Лёшка, давай.
0: Должность.
2: Алексей, гитара.
0: Нет, ну Алексей, гитара, может быть, еще какие-то есть. Понимаешь, может быть, какие-то грамоты были у тебя в юности, понимаешь, там диплом, а что, ну я шучу, да.
2: Я хотел сказать, если есть конкуренция, то она здоровая конкуренция, и мы стараемся ни с кем не воевать. Вот. Я думаю, что она должна быть, а иначе просто по-другому никак. Как-то же работают в Москве коллективы, да, там вообще огромный пласт. Вот. И они все равно бесконечно новые кавер-бенды появляются. То же самое и здесь. Доброжелательно относимся, стараемся, даже какие-то, если выпады вдруг бывают, все равно. Стараемся гасить, стараемся быть все в мире. И
0: хорошо. Слушай, ну, скажите, пожалуйста, ребята, вот вопрос для всех. Да, вы когда обсуждаете новый трек, трек-лист свой, да, что взять в работу какой-то трек там. Ну, не только известные все эти мега-вещи, «Батарейка», «Уходим», ну, в общем, там, «Крошка моя», всего это, «Лабутены». Ну, понятно, есть стандартный набор того. Я, знаете, я говорю, что есть стандартный набор треков, который поднимает человека, уснувшего в салате оливье на вечеринке. Он услышал, и он проснулся, он, знаешь, как «Восставший из ада» был такой фильм ужасов, или «Пятница 13», и он там на танцполе. Ну, появляется очень много треков, да, свежего. Вот сейчас я даже могу сказать, что появился там новый трек от «Зиверт». Но пока еще так не завирусился, да, он дойдет до определенного момента. Сейчас я просто вот наш плейлист открываю и смотрю, что новое появилось, чтобы, ну, вот, понять, как вы заводите новый трек. Вот, допустим, появился новый трек от «Эльвиры Т». Я его сегодня поставлю, он так по-русски называется. Вот кто принимает решение о новом треке, который вы, допустим, вы принимаете, вы его и смотрите, изучаете и по-своему его интерпретируете. Понятно, что вы импровизируете, не один в один его пилите, а как-то со своими фишками. Кто, как это решается, вопрос вот, о введении нового трека, который только появился, он вируснулся, он стал популярен?
1: Дим, ну давай, отвечу я, наверное, на этот вопрос. Значит, ну, в принципе, как вокалисту, я и должен ответить на этот вопрос, потому что, безусловно, именно стараюсь. Я слушаю ребят, у нас есть наши любимые зумеры, трубачи, они нам всегда тоже подсказывают, какие новые современные песни, конечно же, безусловно. Ну и я сам тоже смотрю, просматриваю, да, безусловно, мне нравятся сейчас новые, и у «Зиверт» песни классные, поэтому мы стараемся делать такие каверы, чтобы они, если это там, неважно, женский вокал, мужской, что если мы делаем этот кавер, мы должны его сделать вкусно. Мы должны сделать так, чтобы это действительно гармонировало. И если мы и меняем какую-то концепцию песни, то в целом гармонию оставляем, но драйв мы должны передать. Uh-huh. Кавер-бенд должен передавать драйв. Если вот, у кавер-бендов они это не передают, ну, довольно-таки скучновато становится, это, по моему мнению. Поэтому мы стараемся именно над этим работать.
0: Вот вопрос приходит мужской от Игоря. Добрый вечер. С чего начинали? С чего начинали? Какая любимая композиция, которую всегда исполняете? Ну, любимая имеется в виду в исполнении вашей. Да? Там, она может быть не факт, что она популярная. Знаешь, у диджея есть любимые треки, когда он их начинает играть, все уходят из клуба. Но это, как правило, утром нужно, когда закрыть заведение. Так. И есть ли свой материал, который готовите, играете, либо запишете? Это написал Игорек. Очень много вопросов, кстати. Вот прямо от слушателя, от парня очень много вопросов. Давайте еще раз. С чего начинали? Любимая композиция, любимый трек, который исполняете? И что со своим материалом личным вашим?
1: Спасибо, Игорь, за вопрос. Прекрасный вопрос. По поводу отвечу со темы второй. Это материал наш. Мы работаем, ну, во-первых, у нас, как у Алексея, гитариста Симонова, так и у меня, у нас есть песни, которые мы будем обязательно воплощать в жизнь. Сейчас у нас в записи есть песни, это там песня «Снег». Вот. Леш, какая у тебя песня там?
2: Ну, различные песни. Ну, у нас вообще, начнем с того, что у нас-то еще и разные коллективы есть, помимо нашей основной деятельности. И там тоже развивается авторская песня, точнее, деятельность. И мы можем что-то подчеркнуть и оттуда полезного. Не то, что прям взять и украсть песню, нет. А просто подчеркнуть что-то полезное. Поэтому, как-то стараемся.
0: Ну, вот вы считаете, как? Вот, ребята, вот скажите так, вот вы считаете, нужно ли, давайте так, вот вы же этим занимаетесь, это ваш вид деятельности, да? Ваши бизнесы, я посмотрел, прайс-лист есть, то есть, в принципе, очень все доступно, даже Карине на юбилей мы можем, в принципе, скинуться коллективом и вас пригласить за деньги. Вот, и я просто посмотрел, посчитал, если мы на все мы скинемся, у нас хватит денег на твой юбилей. Так, я не знаю, сколько, правда, и лет, но юбилей когда-то же будет. Итак, все, да, все-таки.
1: Мы будем ждать.
0: Да, вот все-таки. Ну, считаете вы, что кавер-группе нужно быть записанной? Да? Неважно, это свой материал, не свой материал, да? То есть, ну, как Джо Кокер, я за основу всегда беру этого гениального, талантливого, самого лучшего кавериста планеты Земля, мне кажется, да? Вот нужна ли цифровая история, да? То есть, твой цифровой след, аудиозаписи, то есть, треки записанные, кавер записанный, и твои треки записаны, и нужен ли альбом вот кавер-группе? Вот это такая тема, я понимаю, она и сложная, потому что она сама по себе и затратная, потому что нужно потратить время и деньги на запись студии и пропустить какие-то выступления, на которых вы можете заработать денег. Вот что здесь, что в этой ситуации?
1: Обязательно. Я считаю, обязательно нужно вести запись, обязательно нужно записываться студийно. Это, во-первых, твой хлеб. Обязательно нужна демо. Без этого, ну, развития у кавер-бенда нет и не будет. Конечно, безусловно, я и всем новым группам советую, дам совет кавер-бендам: начинайте, делайте обязательно студийные записи, это просто необходимость. Конечно, если нет записи, потому что заказчики, как не парадоксально, но они не только живой звук хотят слышать, они хотят слышать красивую картинку, красивую запись, красивое видео. Вот если промо хорошее, качественное, то, конечно, это подкупает людей. Это я понимаю с точки зрения потребителя. Вот если я потребитель, допустим, я тоже это понимаю, мне тоже нравятся картинки, как и все, да, мы сейчас смотрим любые соцсети и видим красивую картинку, красивую девушку или красивого парня, который делает крутой контент. Понятное дело, что многие люди подписываются, клюют. То же самое и у кавер-бендов, с музыкой все то же самое, да, с любой, в принципе, деятельностью. Поэтому, конечно же, делайте промо, записывайтесь, да, мы, конечно, не обходим это дело. Слушай, стороной.
0: У меня тетя, в общем, моя, она тоже взрослая, очень взрослая женщина, она тоже всю жизнь в шоу-бизнесе, не здесь, а в Москве, очень многим занималась. Я задавал вопросы ей по поводу одного артиста, по поводу другого, она кого-то знает с детства, с кем-то общалась. Я спрашиваю: слушай, вот Полина Гагарина, и знаешь, что она говорит? Слушай, ну она настолько правильная, говорит, я же даже ничего не могу сказать. Вот сейчас, ты понимаешь, в чем дело? Сейчас ты как рок-н-ролльщик был очень правильный. Вот скажи, пожалуйста, вот я понимаю, что все очень хорошо, но вот скажи, пожалуйста, вот ты можешь, но вот сейчас этот момент истины наступает. Вот скажи, кто больше, чаще всего лажает у тебя в группе вот в момент выступления? Давай вот сейчас вот мы этот разберем момент, чтобы не все так было красиво.
1: Я могу ответить честно на этот вопрос. Лажают все. Кто сказать, кто больше? В одном концерте может налажать барабанщик больше, на другом гитарист, на третьем там духовые. В том числе я не отстаю от них. Бывает такое, что есть такая вещь, когда садится голосовые связки или много концертов подряд идет, то, конечно же, очень тяжело, нагрузка идет, потому что это такой речевой аппарат, который нужно беречь. И когда вот эта вот вся процедура идет, естественно, у меня устает голос. Где-то бывает мимо нотки там тык. Я когда слушаю в клубах другие кавер-бенды, я если вижу, что эта история случайная, ну так получилось, я даже на это, я услышал, да, там где-то что-то резнуло, но я на это даже вот внимания не обращаю. Другое дело, когда это человек, когда дилетант или не понимает, а среди кавер-бендов это тоже присутствует, ну есть такие ребята, тогда, конечно, это другая история, другой уже.
0: Ну, а тексты бывает, забываешь?
1: Да.
0: Вот такой проскакивает.
1: Да, конечно.
0: Меняешь местами
1: конечно,
0: слова?
1: Конечно.
0: Парам-пам-пам, да?
1: Да, или съедаю, или там жую как-то, да. Ну, бывает, бывает.
0: Самая странная локация, место, где вы выступали, ну, вот
1: в бане, не последнее, в бане.
0: В бане. Прям вот как
1: прям,
0: нужно,
1: да,
0: было, все парились.
1: В предбаннике.
0: Да? В предбаннике было, да?
1: Да.
0: Да, хорошо, а что еще? Вот давай, да, интересно, понимаешь, вот хорошо. То есть в бане выступали. Еще вот было какое-то странное мероприятие. Может быть, знаешь, как у нас так была такая история. Нас собрали очень много разных там деятелей творческих. Долго очень везли, привезли, а там 4 человека. Стол, как, знаешь, как вот как, ну, как в советское время, президиум такой, знаешь, длинный. Вот сидят 4 человека, за ними стоят 4 официанта, и там такой большой-большой концерт, солянка, там 4 артиста, там диджей, там ведущий. Вот было что-то такое. Я знаю группу, известную российскую группу, которая на одной из высоток в Москва-Сити, на одной из высоток давала полный концерт. Есть же клубное выступление, есть концертная программа, даже у вас в прайс-листе есть, да? Вот. Значит, давали концерт собачке. Да. Ну, то есть, вот. Было ли что-нибудь? Здорово. Было ли что-нибудь такое? Ну, за деньги, понятно, да, но все-таки, да, вот еще что-то странное, помимо бани, что еще было?
1: Спросили, хоть собачка довольна, нет? Понравилось ей?
0: Не знаю, и жива ли собачка, понимаешь?
1: Да. Нет, ну, странные концерты, я же говорю, вот у нас было мероприятие в бане, это было довольно-таки интересно, во всяком случае, потому что люди в халатиках, и мы тут выступаем.

0: такая вот выходит. И мы как раз расположились именно на ней. И получилась как такая небольшая сцена. И для нас это было приятным бонусом, что была подсветка, а подсветка прям как вот в клубах. То есть мы подключили лампочки, да. Прям вот это было здорово, и прям хороший, как говорится, контент.
1: Ну, да, вот для фото. Я смотрю видосики. У вас есть кто-то, да, камермен? Или это просто вот вы собираете видео с выступлений просто от кого-то?
0: Да, Дим, иногда мы берем с собой человека, иногда мы это не успеваем делать, потому что бывают разные моменты, когда человек или не может, или... И мы, конечно, заказчиков, ну, так, мягко мы просим. Ребят, если есть видео, ну, пришлите нам, хоть посмотрим. Смотрим на себя, как говорится.
1: Ребят, ну самое главное сейчас, мне кажется, мы сейчас сделаем паузу. Самое главное нам все-таки сегодня попытаться договориться, что в следующий раз, когда вы придете, вы уже придете с треком, который мы еще и поставим в эфир, качнем и услышим, как это звучит.
0: Это было бы здорово. Это было бы здорово. Мы с удовольствием.
1: Это нужно делать обязательно. Просто уже нужно начинать. Вот прямо сегодня надо начинать уже думать. Сейчас вернемся буквально через пару-тройку минут. Реклама. Друзья, внимание! Ну и, конечно же, счастье за деньги не купишь. Это то, о чем мы знаем с детства. А вот купить очень нужный, большой и удобный кресло мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома, дачи. Цена от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок и расслабься. Почувствуй себя счастливым и просто отдохни.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Сейчас в Ростове плюс 37 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волтхаус Резорт энд Спа». Тысяча квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
6: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Party time. On DFM. Come on.

0: Мы, короче, тут о своем.
1: Мы о своем за кулисами. Друзья, сегодня мы говорим о музыке, сегодня мы говорим о развлечениях Ростова-на-Дону. И сегодня у нас друзья маминой подруги заехали к нам в гости. И, конечно, хотелось бы, ну, может быть, побольше узнать о артистах. Ну, с гитаристом мы уже, в принципе, познакомились, да. Но я так понимаю, что есть и духовая, очень такая серьезная история. Я слышал как-то недавно на одном из телеканалов говорили как-то про медь. То есть, ну, то есть люди повелители меди. То есть я такой думаю, знаешь что, у меня такой этот эпохальный, значит, почему медь? Ну, потом я уже понял, да. Значит, и у меня почему-то повелители меди меня так откинуло в 90-е нулевые, когда можно было сдать медь, понял, получить каких-то денег, да. Вот, давай немножко расскажем о твоей команде. И все-таки это друзья маминой подруги. Надо представить друзей маминой подруги, да? Давай. И немного, знаешь, как помнишь, как фильм был «17 мгновений весны», где была такая еще характеристика, знаешь, характер нордический, не женат или женат, но по-прежнему приходит после дома от жены в синяках, потому что до этого вернулся поздно с концерта. Расскажи, пожалуйста, о своих пацанах.
2: Да, Дим, конечно, с удовольствием представлю. У нас сейчас вот с нами пришли, это наш ударник, да, Виталик Комаров-Тищенко, он у нас просто легенда по ударным, по палочкам, по миди, по пластику, по всему, да, ну, по парень, который, да, шейкер, парень, который лупит, дай бог, и слава богу. Так, ну, я думаю, ты сам представишься.
3: Всем привет.
1: О, отлично, слышно, да.
3: Я один из этих друзей маминой подруги, меня зовут Виталик. Собственно, а что рассказать-то?
1: Виталь, ну скажи, вот давай так, вот все это, артисты, музыканты, все это нормально, но без ритма они вообще, ну просто, они просто дети.
3: Такой
1: скажи,
3: себе,
1: да? То есть самое главное
3: барабан. Ничего серьезного они себе не представляют,
1: да,
3: абсолютно.
1: Каждый будет говорить, там, гитара важна, вообще басуха держит все, там, вокал, артист, я пою, там, тексты, но самое главное это барабаны, да?
3: Да, самое главное барабаны, и вот про басуху тут классно сказал, мы тут однажды играли, вот Ярослав, который на бас гитаре играет.
1: Ярослав, который играет на бас-гитаре, хороший.
3: Не, он
1: начало.
3: На самом деле играет. Он хороший басист, он на самом деле это делает. Он играет. Вот плохо было слышно в мониторах. Мне очень понравилось, когда он сказал: я смотрел на Виталика, что он делает ногой. Это буквально был видеоряд. Я играл по видеоряду.
1: То есть ты, короче, играл по видеоряду.
3: Ну да. Не, он с меня снимал как видеоряд.
1: Он по ноге, да. Слушай, скажи, пожалуйста, у тебя с чего начиналось сначала твое музыкальное, ну, то есть как-то в детстве, почему барабаны, с чего вдруг решил, может быть, что-то увидел, услышал, либо в детстве, знаешь, бывает, когда приходят в гости друзья и мамины подруги дарят барабан. То есть вот что, как у тебя, с чего начинался барабан у тебя?
3: Барабан у меня начинался с того, что я просто видел раньше вот по телевизору всякие концерты. Я махал там воображаемыми палочками,
1: да,
3: по воображаемым тарелкам. Воображаемая у меня была ударная установка. А потом как-то я научился играть на акустике, на гитаре. Ну просто так, для себя, чисто несколько аккордов. Пел там песенки по чуть-чуть. Ну, как-то я ходил, тарабанил, почем только мог. Вот, а потом мама у меня работала во Дворце культуры осветителем. И говорит, мол, что ты сидишь? Вот вокально-инструментальный ансамбль же есть, давай туда. Я пришел, и вот я остался. 12 лет мне было, да, 12,5, что-то такое.
1: Есть у тебя какой-нибудь барабанщик? Вот я очень часто, знаешь, что делаю? Я нарезаю соло, аудио-соло известных барабанщиков, там, и старого олдскула, хардрока такого, глэма, лютого, там, ну, в общем, разных известных барабанщиков. И Металлик есть хорошее соло, там, и у Питер Криса есть, у Кис хорошее, и Black Sabbath есть. Вот, у тебя есть тот барабанщик, который, может быть, не тот попсово, о которых я сейчас сказал выше, а какие-то серьезные гуру, вот, ну, он для тебя является эталоном и подсматриваешь его технику?
3: Абсолютно таких нет. Я сколько смотрю вот сейчас по всяким сетям в интернете, да, нету. Ну, у всех свой стиль, у всех есть что почерпнуть. Абсолютно. Нет такого, что кто-то прям классный, кто-то в чем-то один лучше другого, другой лучше того первого.
1: Слушай, а практики такой нет, что не один, допустим, не один человек солист в коллективе, а есть несколько подпевок, и, может быть, какая-то будет, там, я не знаю, еще какой-то трек прописан будет для еще и барабанщика. Это же такая фишка, знаешь, все работают, а поет барабанщик. Такая история. Не прорабатывалась у вас?
2: Не, ну, про коллектив с несколькими вокалистами у нас-то и были. У нас и девушка была на вокале, все это понятно. А вот если что касается Виталика, ну, я не знаю, ты хочешь подпеть? Я не против.
3: Да, я могу и попеть с удовольствием.
1: Начало хорошее.
2: Мы многогранные, да. Мы можем, да. Мы все можем, но пока, в принципе, каждый занимается своим делом. Вот Леша мне в этом хорошо помогает, гитарист. Спасибо тебе. Он благодарен. Вот. Ну, у нас еще вот тоже хотелось бы представить еще одного красивого молодого парня, который на тромбоне у нас. Это Захар Крулев.
1: Ну, это отдельная, наверное, какая-то история, да, тромбон, конечно, потому что он же еще и это же визуально еще тоже, с барабанами понятно, да, это всегда визуально, и очень многие наблюдают, играют по барабанщику, то есть уже мы это поняли, это круто, но вот тромбон, скажи, пожалуйста, ну, в прошлый раз мы немного затронули эту тему, да, но сейчас как у тебя уже, вот, я понимаю, я уже взгляд вижу уже не просто консерваторского музыканта, да, а уже видно, что рок-н-ролл вошел в тебя. Да, и уже такой уже взгляд серьезный, уже поклонницы были. Пишут тебе в соцсетях, говорят, поиграй мне лично сольно на тромбоне. Было такое или нет, скажи?
0: Так, всем добрый вечер, я Захар. Прям такого не было, но как бы да, во время концерта там подходили, знакомились, либо после концерта. Вот. Ну, если коротко о себе тоже, то окончил музыкальную школу сначала вообще на аккордеоне, я народник, окончил, что-то тоже сначала захотел научиться играть на барабанах, поступил сюда в школу, в ШМВ, в школу музыкантских воспитанников, вот, отучился там, но меня посадили на баритон, хотя обещали посадить на саксофон, вот, барабаны, короче, по итогу не пошли, поступил я в колледж искусств, и все, и там переучился, собственно, на тромбон, так и пошел. Если в плане музыки, я вот то, что мы играем, попсу, там, рок, никогда не слушал вообще. Вот,
1: а что у тебя, вот твоя база, что у тебя?
0: Клауд рэп, русский олдскул рэп.
1: Ну, сколько серьезно все. Внезапно.
0: И классика.
1: Да? «Мальчишник» слушаешь? Есть такая группа русская, «Мальчишник», такой хип-хоп олдскульный, такой он 90-х, то есть там, нет?
0: Не-не-не, я в том плане, что там, например, АК-47.
1: А, Витя, да, Витюша.
0: Вот типа такие, Баста.
1: Да, понятно. Ну, то есть такой наш, да? Скажи, пожалуйста, у тебя есть, ну вот, знаешь как, я не говорю, что не сотвори себе кумира, сотвори, да, но есть ли вот кто-то, кто тебя вот как музыкант, вот ты смотришь и ты понимаешь, что да, это вот уровень, к которому хотелось бы тебе стремиться. Вот есть какой-то персонаж, герой, настоящий музыкант, или его уже нет с нами, но все-таки, да, вот вчера, нет, позавчера был день рождения Луи Армстронга, это такая база по джазу и по трубе. Ну ладно, не о нем, а вообще вот все-таки.
0: Ну, я-то более классик, если более классическое брать, то ну, из зарубежных, наверное, это Олесси, не помню, как его зовут, это, по-моему, фамилия. Вот, очень хороший тромбонист, он много написал книжек, у него есть своя, типа, производство штуков, инструментов, там как бы все кастомное. Если из русских, то это, наверное, Блажевич какой-нибудь, тоже много он написал и литературы, ну, обучающих методик, вот. Ну, это если из классиков. А если брать вот именно из каверистов, да, там, как бы современных, есть вот ростовский парень, Лёша.
1: Главное, знаешь, бороться со склерозом в юности. Это самое главное.
0: Блин, да я фамилию не помню.
1: Ничего страшного.
0: Он очень хороший тромбонист, у моего преподавателя учился, вот, и он и в театре у нас играл, и в филармонии играл, вот, и он как и джазовик, и классик, и кавермен тоже очень хороший.
1: Скажи, пожалуйста, ну вот может, знаешь, как-то тебя сорвать этот тромбон, ты в момент выступления коллектива возьмешь в руки аккордеон и дашь им соляк? Ты можешь такое сделать?
0: Если вспомнить, что к чему, то тогда,
1: наверное. Ну, так смогу. Вот импровизация какая. Представляешь, вы играете, все, выступаю, свадьба хорошая, денег заплатили, продлили, все. Все замечательно, все, ну, продлили, и сразу вы улыбнулись. Как... Это приятно, когда... Да, и все хорошо, и тут подходит дедушка из Армавира, он говорит, слушай, я, говорит, вообще сам аккордеонист. Ну, ты можешь сделать это или нет? Ты сможешь?
0: Ну, прям сходно нет. Прям сходу нет. Но если так взять там на пару репетиций, там что-то посмотреть.
1: Ребята, ему нужно еще немножко, чуть-чуть вот, да, вот подучить материал, да, и все будет хорошо. Здорово. Скажи, пожалуйста, вот ты вот наблюдаешь за всей группой. Кто тебя больше всего удивляет в выступлении? Вот вы вместе работаете все, да? Это же работа. Да, кто тебя больше всего удивляет? Видишь, я мягкий вопрос задаю, так, мягкий вопрос, да, вот кто больше, ну, может быть, задевает или удивляет?
0: Но если брать именно всю работу, да, то это Ярик, басист наш. Во-первых, потому что во время концертов он, ну, я не знаю, можно сказать, нет, самый активный. И меня больше удивляет, что человек без музыкального образования, сколько он там, пару лет музыкалки окончил, он пишет для нас, типа для духовиков, ну, довольно-таки хорошие аранжировки, вот, которые интересно звучат. И я как бы там шефу своему там тоже показывал, говорит, ну, довольно-таки интересно и профессионально.
1: И еще и он, я так понял, по визуалу он играет, короче. То есть он еще по ноге, ну, по барабанщика, да, да, по бас-бочке он еще брынкает по струнам. Ребята, вы расскажите, где вы нашли таких пацанов-то? Где таких парней-то нашли, да? Потому что сейчас вопрос-то, да? Это же, ну, это талант.
2: Дим, ну как ты понял, ты видишь, это вот Захар у нас рубаха-парень, да? Вот, простой. Да. А я просто ту люблю, поэтому, вот, как говорится, сошли звезды. Все нормально. Мы... Все, в принципе, вот коллектив подобрался такой вполне очень даже адекватный. Хотелось бы, чтобы вот в таком направлении мы дальше шли, развивались и заводили людей. Потому что все ребята действительно активные на сцене. Вот правильно Захар сказал. Ярик молодец, умница. Да все, в принципе, активные трубачи. Вот я тоже хочу подчеркнуть, ребята, что Артем, что Захар, хоть и играют, но тем не менее мы работаем над движениями, мы работаем над шоу, которое мы, то есть для людей делаем. То есть обязательно это мы внедряем в нашу программу в том числе. Это, конечно, с этим мы и будем в дальнейшем работать.
1: Вот хорошее, ты, кстати, вот практически ответил на вопрос, пришел вопрос. Ребята, а что у вас с хореографией? Хочется смотреть, чтобы все было красиво и ребята еще двигались. А это спросила, где? А вот Надежда спросила. А вот все-таки, это же не только музыка, правильно? То есть кавер-бенд, кавер-группа, да и вообще любой сейчас артист, это визуализация. Визуализация не только внешняя в плане костюмов, фотосессий, да, и так далее. Это же определенные движения, и все это постановочно. То есть вот с хореографией что у вас? То есть вы прям реально вот запариваетесь над этим, как-то прогоняете, репетируете этот момент, что может быть, кто где как, тот ушел, тут вернулся, тут пришел, побежал, подпрыгнул.
2: А, да, Надежда, спасибо. Вот скажу вам так, что есть определенная тематика, то есть это называется тематический заказ. Вот если у нас тематический заказ, мы обязательно работаем над движениями, обязательно внедряем их в программу. Если это просто импровизация, допустим, клубного процесса какого-то, то есть в пабе где-то выступаем, то мы ориентируемся по... аудитории. Если аудитория просто врывается, то мы врываемся, кстати, вместе с ней. То есть, естественно, я людей подвожу к тому, чтобы все прям двигались, или это было в такт, или если у нас меняется ритмический рисунок песни, а он иногда у нас меняется, то, конечно же, мы, то есть где-то затихание идет, где-то спокойная музыка, потом она ускоряется. Мы, конечно же, делаем такие определенные движения, которые люди или эти, кто фонарики включает, кто просто машет вокруг руками туда-сюда медленным ритмом, а потом врываются, естественно, в танцах это все. Поэтому мы должны в унисон действовать с аудиторией, мы отталкиваемся именно от аудитории, от нашей, как они двигаются, как они смотрят, смотрят на нас, что действительно зацепили мы их, не зацепили. Если я вижу, что мы, ну, вот бывает такое, да, ну, разные же люди, правильно, где-то не цепляют, где-то кто-то эти песни не слышал, ну, образно говорю, все люди разные. Мы стараемся поменять немножечко стратегию, я меняю, и уже я или выхожу в зал, То есть это работа, наверное, Дим, прости, не буду отнимать твой хлеб, работа ведущего.
1: Да, знаешь, конечно, такая? конечно, да, это правильно, да, все, да, здесь... надо повести, надо их взбодрить, да. Потому что не все понимают. Не, бывают все настолько уставшие от напитков, что могут не понять вначале, поэтому нужно помедленнее с ними поговорить. Ребят, время пролетело вообще просто мгновение, у нас осталось тут вообще просто чуть-чуть. Давайте так, ваши пожелания всем нашим слушателям, вашим слушателям, потому что те люди, которые сейчас передвигаются, слушают, когда-то будут на вашем концерте. Либо это будет в каком-то заведении, либо это будет на каком-то мероприятии, на вечеринке, на, может быть, на свадьбе. Вот у Арины будут подружки выходить замуж, соответственно, вы там уже будете, а они сейчас катаются, пишут Арине: Арина, давай вечерком потусим, сейчас слушаем эфир с ребятами. Ваши пожелания всем слушателям и вашей аудитории, может быть, какие-то пожелания, которые, знаешь, мы сейчас пожелаем, как бы забросим такой момент в будущее, а потом в будущем посмотрим, сбылось, получилось,
2: раз. По поводу Арины мы однозначно там будем, конечно же. На то мы и друзья маминой подруги.
1: Да, правильно, очень
2: правильно. Мы будем в тему, там, безусловно. А вообще я хотел бы пожелать, конечно же, всем, кто слушает, всем людям. Ну да, первое, это что любви, добра и прекрасной музыки вам в душу, которую вы должны и слушать, и развиваться в этом направлении. Вообще музыка это тоже, там музыка это требует тоже развития определенного. Неважно, это или ты слушаешь ее, или ты играешь ее. Поэтому, ребят, ну просто отдыхайте, живите, любите мир, а нам просто над головой, над нашей, самое главное. А вообще, хотелось бы пожелать просто, наверное, музыкальности, наверное, какой-то мелодичности нам всем. Просто чтобы мы не квасились над каких-то определенных там стереотипах, а просто слушали хорошую, качественную музыку. В том числе, кстати, ходите на наши концерты. Да. Друзья маминой подруги всегда.
4: Поддерживайте. Это не только разговор о деньгах идет. Это просто поддерживайте музыкантов вообще. Вот. Да. Им очень приятно, когда к ним приходят на концерты, поддерживают и аплодисментами, своими пожеланиями какими-то, поддержкой. Ну, заранее спасибо, друзья.
2: А еще, кстати, да, обратная связь – это очень важно, дорогие. Это очень важно, поэтому мы даже вот настоятельно прям просим, если есть какая-либо обратная связь, и неважно, это хейты или это прям положительные какие-то оценки, мы будем всем замечания рады. Тоже, да, замечания мы воспринимаем адекватно.
1: Слушайте, спасибо. Ну если хейт не беспредельный какая-то, знаешь, там, ну, ересь бывает, дичь такая, ересь, да? Вот это, наоборот, очень хорошо. Чем, да. Знаете, я всегда говорю коллегам по нашему цеху, чем больше говорят каких-то негативных историй, это нужно в себе прорабатывать, принимать, оттачивать, чтобы потом уже он ничего не мог сказать, и, соответственно, он захлебнулся в своей вот этой вот зависти всей вот в этом яде. Да, ну, я пытаюсь все-таки позитивно закончить. У нас сегодня были настоящие друзья маминой подруги, и подруги маминой подруги тоже сегодня слушали. Ребята, огромное большое спасибо, что вы нашли время заскочить к нам, всегда ждем. Давайте там сейчас все вот это с осенью наступит уже, когда будет золотая осень, вы вновь придете, мы с Ариной договоримся, попросим, чтобы Арина с вами связалась и договорилась о встрече, и тогда уже придете с каким-то треком, который мы еще и крутим в эфире. Да? Но просто, не, это такое, чисто вот это мы забрасываем в будущее просто свои мысли, да?
2: Спасибо большое. Дим,
1: ну и вы... мы все аплодируем, да, и фанфарки наши фирменные. Ура! Спасибо большое, ребят.
2: Спасибо, Дим, большое. Всем удачи.
1: И о погоде. Погода.
5: Сейчас в Ростове плюс 37 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

Пятница — это время, чтобы отдыхать, но от зависти, как говорится, не отдыхают. И здесь провели исследование, узнали, от чего, точнее, чему большинство россиян завидуют. И вот этот список — это высокие зарплаты, разумеется, стройная фигура, молодость, недвижимость, дорогим машинам, путешествиям и успехам в карьере. Узнали себя. Кстати, также выяснили, сколько должны россияне получать для того, чтобы не завидовать остальным. И это, ну вот, прямо сейчас. Не когда-то там, а вот, ну, вот в это время, прямо сейчас, это от 500 тысяч рублей. Представляете, 500 тысяч рублей надо получать, чтобы чуть меньше завидовать, да. Что-то я уже начинаю завидовать самому себе, человеку, который получает 500 тысяч рублей. Но чтобы совсем сильно не завидовать, давайте отвлечемся на музыку и на розыгрыш мерч. Кстати, скоро мы обязательно поиграем. Если не хотите завидовать тому, кто выиграет его, тогда выигрывайте сами. Это сделать вполне реально, я вас уверяю. Далее послушаем работу под названием Broken Strings.

0: И ждут, друзья, вы ничего не ждите, особенно если вы сейчас на машине передвигаетесь. Напомню, что вы можете подключить через телефон CarPlay или Android Auto и скачать приложение Radio DFM, и можно слушать и прямой эфир, ну, вы и сейчас это делаете, и миксы диджеев, и музыкальные стримы разных жанров, и наши гостевые подкасты. В общем, это обязательно нужно сделать, просто напоминаем вам. Ну, а еще, что обязательно, это попытаться выиграть наш мерч. Вполне это возможно. Вполне это реально. Большинство, вы не представляете, какое количество людей думает о том, что это невозможно сделать, и какое количество участников, которые нам дозваниваются, я узнаю у них, что они в это не особенно-то и верят. Поверьте, друзья, и вам достанется победа. Уже скоро мы будем играть и разыгрывать наш подарок, так что участвуйте. Плюс 7-495-956-1012, такой у нас номер. Готовьтесь нам звонить.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 36 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на

0: кино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
0: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
2: А я такая из Ростова-на-Дону,
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 128-739-24-7-41, 16+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Август продолжается, а значит, продолжаются громкие выходные в Папа-Паб. В пятницу, 7 августа, вечеринка с диджеем, танцы, отличное настроение и музыкальные хиты. Начало в 22.00. В субботу, 8 августа, на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые песни, живой звук и атмосфера настоящего праздника. Сбор гостей в 22.00. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

сейчас, друзья, самое время взять в руки телефон и попытаться побороться за наш фирменный мерч. Просто позвоните нам +7 495 956 1012.

0: Ну что, друзья, было обещано, что будем разыгрывать наш мерч. Давайте прямо сейчас этим займемся. В последний момент у нас, правда, сорвался наш участник. Посмотрим, кого я там взял за секунду до того, как выйти сюда, к вам в эфир. Привет! Так, прием, прием. Слышно меня, нет? Что-то у нас, по-моему...
1: Привет, да.
0: О,
1: да,
0: привет,
1: да.
0: Как тебя зовут?
1: Светлана.
0: Светлана, откуда ты?
1: Балашиха.
0: Так, расскажи,
1: Светлана.
0: Да, я был там много раз. Светлана, расскажи, как у тебя вообще неделя прошла? Кем ты работаешь, чем занимаешься?
1: Я адвокат, и у меня была очень сложная неделя. У меня еще заболел ребенок, и сейчас я занимаюсь тем, что выезжаю из Москвы по жутким пробкам домой.
0: Ой-ой-ой, ну слушай, как я рад на самом деле этим пробкам, ведь ты слушаешь нас и прямо сейчас с нами поиграешь. Ну, ребенок, конечно, здоровье. Давай, переходим к игре. Игрушка несложная, у тебя будет 30 секунд, за время которой ты будешь рассказывать, ну, выдуманную историю на заданную мной тему. Ну, например, ну, твоя тема вот такая. Опиши свой обычный день, если бы ты была риэлтором. Это я делаю такой привет участнику, который висел на трубке до тебя и решил не играть. Но, тем не менее, он был риэлтор. Ну, он и есть риэлтор. Вот, представь, если ты работала бы риэлтором, как бы выглядел твой день. Расскажи за 30 секунд об этом. Но при этом тебе нельзя использовать какую-то букву, которую я тебе назову, и слова, в которых она встречается. Ты готова?
1: Да, попробуем.
0: Давай. И твоя буква — это буква «С». Светлана, поехали.
1: Встала.
0: «С» нельзя использовать.
1: Да-да-да, поняла. Квартира.
0: Так.
1: Злой арендатор.
0: Так, ага, злой арендатор, так.
1: Аванс.
0: Угу.
1: Покупка.
0: Да, ох.
1: Оформление.
0: Да.
1: МФЦ.
0: Хорошо.
1: Предоплата.
0: Судиться будем в итоге или нет? Все хорошо пройдет, да?
1: Так там же F.
0: Да, я знаю. Это я тебя пытался развести на ошибку. Но ты справилась. Поздравляю тебя. Но одну ошибку не будем считать. А то засудят еще, сами меня понимаете. Поздравляю тебя. Да, передавай приветы. Спасибо тебе.
1: Я хотела передать привет всем слушателям DFM, прекрасному радио, которое я слушаю каждый день. Передать привет моему мужу, который сейчас сидит с ребенком, и пожелать нам с ним сил и здоровья в воспитании детей.
0: Да, этого же мы тоже вам желаем. Оставайся на связи, я расскажу, как, собственно, отправиться тебе подарок. Друзья, если вы также хотите побороться за...
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 36 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: Пап, а что такое первоначальный взнос?
12: Это когда сначала долго копишь.
11: Или не копишь.
12: В смысле?
11: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
13: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
14: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
15: Застройщик ОСК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте. sberbank.com.rf. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Лето – это прекрасное время, да, тепло, хорошо, приятно, но некоторым дается непросто, особенно кто сейчас в пробках стоит, да. Но, ребят, не без героев этот мир, правда? В Южной Корее студент разработал приложение, представляете, которое вот что делает. Оно в городе ищет места с тенью, чтобы можно было спрятаться от палящего солнца. Где ж ты раньше был, как говорится? Вот бы чуть где-нибудь там на пару месяцев пораньше, чтобы в начале лета уже это было. Но предлагаю ради шутки другому студенту какому-нибудь, которого зовут Антон Городецкий, разработать приложение, которое будет выгонять людей из тени со словами «выйти из сумрака». Мы же, ребята, никуда выходить пока не планируем, но я лично точно, у меня тут кондиционер и хорошая музыка. Продолжаем ее слушать и разыгрывать наш мерч. Скоро мы снова поиграем. Всем привет! Меня зовут Женя Кротов.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Take It. Работа про то, как нужно брать свое, в общем, ребята. И в этом часе вы тоже можете взять свое. Наш мерч. Ну, он пока наш, но будет ваш, если выиграете, конечно. И здесь все очень просто. Нужно лишь дозвониться нам, когда я об этом попрошу уже в ближайшем будущем. Я снова окажусь в эфире и скажу: ребята, берите трубки, не стесняйтесь и звоните нам. Ну и это и нужно будет сделать. Все очень просто. Запоминайте номер и действуйте. Плюс 7-4-9-5-9-5-6-10-12.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 36 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аква Вилладж, Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением.

0: История низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
10: Предложение ограничено и действует по карте постоянно. Покупателя.
11: Лента. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисе. Сервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
16: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
17: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
18: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
19: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
20: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
21: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений. Движение осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

Ребята, что за время? А время взять телефон, позвонить нам и выиграть наш подарок. Действуйте, звоните +7 495 956 1012. Попробуйте.

0: Денис из Нижневартовска. Денис, привет.
1: Приветствую.
0: Денис, как должны пройти твои выходные, чтобы ты действительно отдохнул?
1: Ну, в данный момент я на работе нахожусь, а вообще, как бы, с родными, с близкими, где-нибудь, если в теплое время, то это у нас речка.
0: Да.
1: Шашлык.
0: Ой, да, хорошо. На рыбалочку еще там, да? Рыбку. Ой, ну все, хватит душ травить. Давай попробуем сделать так, чтобы позитивные эмоции были не только в наших мечтах, но еще и в ближайшие 2 минуты ты выиграешь подарок. Итак, я задам тебе несколько вопросов за 30 секунд. Твоя задача — просто ответить на них неправильно. Справишься?
1: Постараюсь.
0: Давай, проверим тебя, Денис, поехали. Первый вопрос. Что гоняют по полю футболисты?
1: Картошку.
0: К чему поворачивается подсолнух?
1: К земле.
0: Почему колеса круглые?
1: Чтобы стояли.
0: Зачем нужен лавровый лист приготовки? Кстати, большой вопрос.
1: Чтобы не убежал суп.
0: Какой звук издают шлепки?
1: Кря-кря.
0: Действительно, действительно так. Хотел бы я в таких шлепках походить. Денис, поздравляю тебя. Есть неправильные ответы. Ты молочкина. Давай, передавай приветы.
1: Передаю привет в Нижневартов. Не знаю, если вдруг кто меня узнал в итоге. Ну, на радио не слушает в любом случае.
0: Ну да, отлично. А на радио слушает или не слушает, ты сказал?
1: Ну, она больше любит другую радиостанцию.
0: Что? Что ты? Да. О, Денис проиграл. Как так? Как же?
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 36 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Седьмое число, пятница, друзья, продолжается. У некоторых она уже в субботу перешагнула, но тем не менее, давайте посмотрим, какие сегодня события, праздники. Сегодня международный день. Ну, одного пенного напитка, вдруг есть любители. Поздравляем. Также сегодня праздник холостяка. Холостяки, мои поздравления для вас. День собирания звезд, день маяка. Вряд ли прям кто-то будет отмечать, но мало ли. А еще сегодня день профессионального оратора. А в пятницу ночью точно пару ораторов найдется под окном, которые спать будут мешать. Ну, для таких чего-нибудь другого пожелаем уже за эфиром. А для всех вас, друзья, хорошая музыка и розыгрыш мерча в этом часе. Всем привет. Меня зовут Женя Кросс.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что Радио DFM.
4: DFM.

0: Not. Это мы про лето, видимо, говорим. Про погоду за окном. Действительно жарко, действительно очень горячо. Но, тем не менее, давайте немножко отвлечемся и от погоды, и от того, чем бы вы там ни занимались, потому что прямо сейчас возможно выиграть наш мерч. И все очень просто. Нужно ответить на наш вопрос, который звучит вот так. Ваш минус, который вы... На самом деле, считайте плюсом, но, возможно, только вы. Пишите нам свои ответы в любом мессенджере по номеру +7 965 115 515. Мы прочитаем несколько вариантов ваших ответов и случайным образом выберем человека, который получит подарок. Еще раз вопрос, ваш минус, который вы считаете плюсом. Пишите.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до +36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
4: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэшби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
17: Категория 16+.
18: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
19: Этот демон необычный.
18: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
19: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
18: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
20: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка
21: on DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Ваши ответы на вопрос прямо сейчас. Вопрос был такой, ваш минус, который вы считаете плюсом. Привет, DFM, это Олег пишет. Мой главный минус, я очень упрямый. И вот постоянно мне жена об этом говорит. Но зато, если что-то нужно сделать, ребята, меня трактором не остановить, все сделаю обязательно. Молодец, кстати, это круто. Очень долго собираюсь выйти из дома. Сначала там кофе, приготовиться нужно, одеться, собраться. Зато, если вдруг встреча отменяется, я всегда готова остаться дома. Это Наташа прислала. Всем огромный привет, пишет Марина. Я из Казани, я слишком много думаю перед принятием решения. Да, говорят, что медлю, но зато практически никогда не ошибаюсь и ничего поспешного не предпринимаю. Привет, я постоянно опаздываю. Минус, конечно, есть, но есть и плюс. За 15 лет работы я научился входить в помещение настолько уверенно, будто именно все меня и ждали. Слушай, если тебя так долго терпят, значит, действительно ждали именно тебя. И еще такое, есть от Саши, мой минус, я слишком спокойный. Когда все вокруг что-то начинают бегать, волноваться, переживать, меня не вывести из себя, и я выгляжу абсолютно уверенным. Ну, это круто, на самом деле. Как говорится, рассказывай, какой магний пьешь, да? Давайте узнаем, кто у нас получит подарок, и как раз повезло Саше. Саш, твоя уверенность снова тебе помогла. Поздравляю, тебе достается наш мерч. Ребята, если вы также хотите за него побороться, да участвуйте. У нас постоянно и очень много игр. Я же на этом моменте прощаюсь. До завтра. Приходите слушать DFM Top 30 обязательно с 15 по столичному. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
12: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
13: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
12: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350. А Амода – мечта. Амода в 3А. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Оп!
7: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
7: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: Для зрителей старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
2: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
10: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 36 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: А теперь тусовка.
4: DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свиридовой.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: Все официальные ремиксы Radio DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Набери в поиске DFM и подпишись. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Radio DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.